0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: В зимнюю ночь приснится мне сказочный замок на холме, сказочный замок, сказочный замок. В призрачном свете факелов, к роскоши праздник.

0: Радіо Рокс.
1: Проложите, проложите выход тоннель по дну реки. И без страху приходите на вино. И шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте выход жертв через ручей. За посевли, за покосли надо взяться поспешать, а прохлопав сами

родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах, в основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду, на побережье Видземе до 16 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди, во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

что север, что юг, что зима, что лето, отправляемся в срок. Я прошу пару чая, вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземе до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди. Во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимут до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Два влюбленных панка, бога в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства наизнанку.

тоже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах, в основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду, на побережье Видземе до 16 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди, во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду, столбики термометров поднимут до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах, в основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду, на побережье Видземе до 16 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди, во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду, столбики термометров поднимут до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Совет Air Baltic утвердил бизнес-план авиакомпании. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Совет латвийской национальной авиакомпании Air Baltic утвердил бизнес-план, который в том числе для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро, используя существующий пакет обеспечения по приобретенным облигациям 2029 года. Также авиакомпания уменьшит планируемый флот со 100 до 40 самолетов в 2031 году. Как отмечают в авиакомпании, бизнес-план предусматривает, что Рига и впредь будет главным центром деятельности Air Baltic. Но иной, основанной на спросе, будет стратегия маршрутной сети. Также бизнес-план предусматривает корректировку размера флота Airbus A220-300 и обеспечение более эффективной деятельности. Цель плана – достичь регулярной ежегодной финансовой выгоды в размере около 45 миллионов евро. Компания Air Baltic планирует к концу 2026 года эксплуатировать около 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время. При этом флот будет постепенно увеличен до примерно 40 самолетов к 2031 году. Одновременно для обеспечения ликвидности авиакомпании в ближайшее время планируется привлечь временное финансирование в размере 225 миллионов евро, используя существующий пакет обеспечения по приоритетным облигациям 2029 года. Также в долгосрочной перспективе предусмотрена рекапитализация предприятия в размере нового займа на 225 миллионов евро и нового собственного капитала на 100 миллионов евро. Часть облигаций 2029 года будет конвертирована в доли капитала предприятия, а оставшаяся часть будет заменена новым, меньшим долгом в размере до 125 миллионов евро. Прогнозируется, что доходы компании вырастут с 779 миллионов евро в 2025 году до примерно 800 миллионов евро в 2027 году и 1 миллиарда евро в 2031 году. Также прогнозируется, что скорректированная прибыль Air Baltic до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и арендных платежей, а также до резервов на судебное разбирательство, вырастет со 143 миллионов 900 тысяч евро в 2025 году до примерно 300 миллионов евро в 2031 году. А маржа резервов на судебное разбирательство увеличится с 18,5% до 25-29%. Air Baltic продолжает выполнять полную программу полетов в обычном режиме. Билеты, бронирование, предоставляемые услуги клиентам никак не затрагиваются. Цель этого плана – укрепить авиакомпанию в долгосрочной перспективе.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах, в основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видзема до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Сегодня вечером во время солнечного затмения в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность. В Риге переменная облачность, временами дожди во второй половине дня без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа. Скидки до 70% на сантехнику, мебель для ванной и многое другое. Успейте купить по выгодным ценам. «Цитосантехника». «Гунра Астрас 8».
5: 7 часов 4 минуты. Добро пожаловать в среду. У нас сегодня много интересного и полезного, так что присоединяйтесь. Доброе утро!

0: Сейчас проезжаем мимо каких-то отрезков дорожных, где ведутся работы, там асфальт укладывают, наверное, кто-нибудь вспомнит эту песню. Говорит, не то, что горел, просто новый положили, и надо просто подождать.
1: Ну, а на самом деле, меня всегда удивляет, что вот эти парни, которые сейчас поют, они не шутят вообще. То есть это все действительно не шутки, это по-настоящему. Вот никаких тормозов, асфальт поет, и все сердце наружу, подрыв гитары.
0: Ну, бывают и такие соседи, что делать. А вот вам ваши попутчики. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Сегодня у нас 12 августа, среда.
0: Давайте посмотрим, что у нас, какие отчеты. У нас 224 дня пролетело с начала этого года. У нас впереди осень. До нее всего-то ничего, там меньше 3 недель остается. 20 дней, если быть конкретным. Ну, а до конца года еще 141 день. Вообще, давайте говорить о том, что асфальт асфальтово, а нам-то нужно жить сегодня, во-первых, с осознанием того, что сегодня мы увидим частичное солнечное затмение. Про это сегодня многие будут говорить, вот гадалки не ходи. Ну и многие будут говорить, что смотри, как вчера-то было значительно теплее. Ага, смотрите, как сегодня 12-го похолодало. А мы так сразу с аргументами по поводу похолодало, тоже мне похолодало.
1: Вот в 1956 году, вот тогда похолодало, у них было уже 9,2. Наши 12,5, это совершенно как цветочки.
0: Репетиция.
1: По сравнению с тем, как у них там похолодало. Зато в 2017-м счастливом для кого-то году было 32,2 градусов. Люди изнывали от жары и скупали десятками эти вентиляторы с кондиционерами.
0: Вот, любые причем, любого цвета. Давайте посмотрим на сегодня на Луну, поскольку она сегодня у нас приковывает внимание. Она сегодня пролетит между Землей и Солнцем. Это будет после 8 часов вечера. А вообще-то сегодня, с точки зрения лунного календаря, сегодня 29-й день.
1: Ну, вообще, вот знаете, в лунное затмение даже несведущие в астрологии понимают, что нужно притаиться и постараться сделать так, чтобы тебя не заметило это самое затмение. 29-й лунный день, он несчастливый. Счастливый для всего, говорит Альберт Великий, и он-то вот точно бы затаился. Занемогающие, однако, в этот день выздоравливают, и поэтому мы этот день абсолютно счастливым назвать не можем. Нужно соблюдать пост, воздержание, практиковать смирение, покаяние, и если умеете, какое-то целительство. Нельзя делать ничего нового, кроме самых необходимых бытовых житейских дел. Лучше вообще заниматься домом и хозяйством. Получается такая, знаешь, прогноз для тех, кто работает удаленно. Вот сижу там спокойно, никого не
0: трогаю. Все условия вам созданы.
1: Да, не на виду.
0: Творите. Ну, а что касательно работы по дому, может быть, пора посмотреть, что у вас там с точки зрения сантехнической составляющей. Смотрите. Партнер шоу «Шизгара» «Цита Сантехника». Закрывается магазин в Риге на Гуннера Астрас 8. А это что значит? Значит, есть шанс купить сантехнику по невероятно выгодным ценам. То есть финальная распродажа, скидки до 70%.
1: Это, обратите внимание, всего лишь 1/3 от того, что было в оригинале. То есть можно за одни и те же деньги купить 3. Но не обязательно это 3 ванны. Это могут быть и ванны, и душевая кабина, и смесители, и мебель для ванны, и унитазы, и раковины, и многое другое.
0: Ну, учитывая то, что вот сейчас эту информацию уже не первый день слышат многие, нужно поторопиться, поскольку пока все распродадут, акция закончится. «Цита Сантехника», закрытие магазина на Гуннера Атрас 8.
2: Партнер шоу «Шизгара» «Цита Сантехника». Закрытие магазина на Гуннера Астрас 8. Финальная распродажа.

0: Здравствуйте, адекватные и вменяемые.
1: Иногда героические. Смотрите, вы же Шизгара слушаете, слушаете. А мы же не только для тех, кто сейчас поедет и что-нибудь такое фундаментальное сотворить хочет на рабочем месте, хотя и это здорово. А если вы сегодня в праздном состоянии думаете находиться, но думаете, какому празднику свое тело прикрепить, вот вам целый список прилагается сегодня.
0: Начнем с самого большого, потому что его мы не могли не заметить. Всемирный день слона сегодня. На самом деле чудовище сказочное, ну, чудовище, животное. Сказочное, и начиная с детства мы обращаем внимание на слонов вот не как на льва, как который царь зверей, а как нечто такое, что самое крупное, но тем не менее непременно доброе со своими этими большими ушами и длинным носом.
1: И уникальностью своей, поскольку это единственное млекопитающее, которое может ловко встать на голову, причем при таких размерах, это, хотел сказать, человек, это персонаж, который еще и плавает, причем прекрасно, и даже нырять может, но а то, что у него называют хоботом, а это реально называется хоботом, представляете, вот такая длинная штуковина, которая не имеет ни одной косточки, зато сколько мышц в ней и сколько всего полезного для слона этот хобот делает.
0: Самое интересное — это наблюдать за маленькими слонятами, которые еще не научились пользоваться хоботом, которые могут там захлебнуться, когда воду пьют, или они не умеют, как взрослые, там что-то им брать, куда-то класть или там воду втягивать. И вот этот сам процесс, который заснят в огромном количестве документальных фильмов, он, конечно, вызывает 100%, 200% умиление.
1: Ну и еще по поводу праздников, которые, может быть, не такие глобальные с точки зрения, ну, масштабов, то есть самого символа всего этого дела, потому что, ну, кто больше слона? Никто, вот. Сегодня, смотрите, сразу в нескольких странах, с одной стороны, сегодня день матери, а с другой стороны, день отца. Причем страны эти как будто специально взяли и разнесли по миру. Одно там в западном полушарии, вторая страна в восточном. Сегодня в Бразилии день отца, но они пока до них доберутся, это еще долго-долго-долго. А вот с чего все начинается? С мамы. Поэтому день матери сегодня где-то же отмечается, а отмечают его в Таиланде. Там, кстати, еще и слонов полно.
0: Да, ну а День матери впервые в Таиланде ввели в 1950 году, а в 1976 День матери был перенесен на 12 августа. Вероятно, а не только в ознаменование дня рождения Ее Величества королевы Сирикит, матери всего тайского народа, но и когда они узнали, что в Бразилии в этот день празднуют День отца, и решили для себя вот так вот почти пошутить. Я уверен, что такое могло бы быть, и, знаете, это не теория заговора, это всего лишь какие-то причины, которые стоят за явлениями, которые мы наблюдаем, мы, в общем, не догадываемся о них.
1: Да.
0: Ну, вот все думают, что просто там день рождения, а он на самом деле имел в виду, что я-то знаю, что в Бразилии день отца, поэтому перенесем-ка мы именно на этот день.
1: Ну, а
0: день
1: что касательно американских всяких праздников, а мы знаем, что в Штатах любят там, в общем, за самое маленькое, может быть, зацепиться, там сразу много поводов. Сегодня день фанатов бейсбола, при всем уважении к каким-то, может быть, там 2,5 десятков людей, которые в этой стране пытаются играть в эту игру, молодцы.
0: Знаешь, если 2,5 пытаются играть, это уже хорошо, потому что если вот такое количество пытается играть, значит, чуть большее количество понимает, что это такое, потому что остальные всего лишь видят и удивляются, как в американских фильмах люди могут так увлекаться и так подробно разбираться в том, что они смотрят, что происходит там на стадионе,
1: да,
0: во время
1: бейсбольного матча. Какое количество людей собирается в этот момент, это непостижимо.
0: Да еще все остальные, я имею в виду у нас, путают это с американским футболом. Потому что в американских фильмах они одинаково яро болеют то за бейсбол, то за американский футбол. А это, в общем, совершенно разные
1: вещи. Тут имеется в виду, когда трибуны показывают или сверху там, а что там делают? Ну, что-то делают.
0: Когда мужики сидят у телека и едят пиццу, вот тогда чаще всего путают.
1: И главное, что еще и правила при этом знают. Вы правила знаете, да? Вам, может, на работу пора. Так мы вот напомним точное время. 7:19.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Не выключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
9: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Именно так думал Илон Маск, когда замышлял свои вот эти марсианские хроники.
1: Именно так думали родители Маска, когда думали, как его назвать. Давай Илон назовем, и многие Илоны будут думать: о, привет, тезка. Смотрите в событиях. Во-первых, доброе утро всем, доброе, кто доброе. Включил радиоприемник. Это 88.6, это Радио Рокс, это Шизгара. Мы сейчас о событиях, которые уже до нас с вами произошли вот в разные годы, в разных странах, но именно 12 августа. Новый Амстердам, нужно ли говорить, что это потом город стал Нью-Йорком. А в 1658 году сформирован первый в Северной Америке полицейский отряд. Назывался он, вот сейчас бы все вы поняли, Раттельвахт.
0: Это еще до того, как они начали писать NYPD, они писали Раттельвахт. А может, даже вообще ничего не писали, но уже замышляли логотип.
1: Так и здоровались-то все. Вышел этот, там, от Сеула.
0: А как голландцы здороваются?
1: Хуиндах, говорит он ему. Так и что, развернулся?
0: Я забыл, да.
1: Говорит, почему, говорит, огненная вода? Да потому что вот. На пеньке сидит по-голландски, говорит, кто это? Правильно, Ациола, вождь Семенов.
0: А 1865 год английский врач Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол для дезинфекции инструментов и рук хирурга, и впоследствии в результате таких обработок смертность после хирургических операций упала втрое, и в общем можно считать, что сегодня день, когда был впервые применен какой-то вменяемый наркоз.
1: Опять передаем привет всем медикам, которые вот заряжаются на рабочую атмосферу и сейчас вот слушают нас. Хорошее, правильное дело вы делаете. А еще важная дата в истории связана, как всегда, с Томасом Эдисоном. Ну, нет, с Томасом Эдисоном всегда все важное связано. Просто иногда есть дни, как ни странно, когда он ничего вроде как не зафиксировал. А вот в этот день, в 1877 году, он завершил работу над моделью первого фонографа. Ну, для нас это очень важная вещь. Мы же куда без музыки бы делись. Устройство для записи и воспроизведения звука. Поэтому в этот день, ну, короче, день винила отмечается сегодня. День рождения виниловых пластинок.
0: Ну, собственно говоря, сегодня в разных странах празднуется день виниловых пластинок. Коллекционеры винила сдувают с него пыль. Значит, некоторые пластинки ставят даже и слушатель, и слушают. Но в основном, конечно, корпят на своем златом и спорят, что винил все равно самый лучший носитель.
1: Слушайте, я тут что-то я накрутил какую-то вот сейчас штучку. Ой, Лех, я думаю, что сейчас я могу телефон отключить. Слушайте, насчет слушания. Уважаемые радиослушатели, если у кого-то есть вот сейчас вот возможность, можете вот там сейчас просто-напросто понять, я отключил ее вообще, эту кнопку, или она сейчас функционирует?
0: Давай так сделаем. Смотри, сейчас 7 часов и 31 минута. Нам вот именно в данный момент нужен волонтер.
1: Ну да.
0: Среди тех, кто слушает вот Радио Рокс, набрать нас по телефону 63-107-107 и какое-то время с нами просто поотвечать на вопросы.
1: Ну, так, для дурака валять. Заодно про бейсбол поговорим или про что-нибудь на любую вашу какую-то нужную тему, потому что, по-моему, я нажал что-то не то и, по-моему, отключил вообще возможность связи с внешним видом. Итак, если 67-103...
0: Нет, 63-107-107.
1: 63-107-107, видишь, я еще и
0: вот
1: телефон...
0: Вот прямо сейчас набирайте, если что, у нас есть подарки.
1: Да, да.
0: Не просто так это все.
1: Поможем чем-то вам, а вы нам. Ну, еще что важного события какие-то были. Во Францию начали поступать бензиновые... Во Францию из Англии начал поступать бензин по нефтепроводу Плут. Он был проложен по дну Ла-Манша. Ну, а в СССР разрешили в продажу в кредит товаров длительного пользования. Длительное пользование — это, по сути дела, вся бытовуха, там, от стиральных машин. Да и мебель, кстати, тоже продавалась в то время.
0: Значит... Пока никто не звонит, похоже, ты действительно там свернул какую-то ручку.
1: Прости, да.
0: Вы пытаетесь, тем не менее, потому что
1: я тут тоже пытаюсь.
0: Надо выяснить, да, 63-107-107, наш телефон, звоните прямо сейчас, если что, есть какие-то подарки, что-нибудь вам подарим.
1: Скоммутируем.
0: Значит, космические события у нас на 12 августа. В 1877 году американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса «Деймос». А в 1960 году с мыса Канаверал стартовал «Эхо-1», первый телекоммуникационный спутник, с помощью которого, между прочим, люди впервые поговорят по телефону через, что называется, спутник с одного континента на другой.
1: Ну, космос далеко, давайте мы про двор наш поговорим. Важное событие, которое произошло 35 лет тому назад. В Великобритании в этот день запрещен выгул бойцовых собак, ну, скажем так, собак бойцовых пород, без намордников, их разведение... и продажа тоже вот была запрещена.
0: Ну, а на самом деле драконовские меры, я вот думаю, что если в какой-нибудь из там знакомых нам стран сейчас взяли бы и запретили, да, там в Литве, Латвии или Эстонии, люди бы взвыли, сказали, как это я без своего питбуля, как я на своего бультерьера надену намордник и так далее. Да, ну, как вот, ведь они гуляют вовсю и, в общем, их разводят. И самое главное, что последнее время утвердилось мнение, что, в принципе, бультерьеры вполне себе добрые собаки. И все зависит от того,
1: хозяева,
0: насколько адекватен хозяин, да. И, в общем, по улицам они за людьми не гоняются.
1: Так, мы тут пытаемся справиться с телефоном, а вы пытаетесь справиться с точным временем 7:33 минуты.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас-8». Финальная распродажа.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гил Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс». Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах, в основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду, на побережье Видземе до 16 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди, во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду, столбики термометров поднимут до плюс 19 градусов.
8: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: счастья и любви.
1: Плавится ли твое счастье, твое сердце от счастья и любви?
2: Ты вопрос. Просто проброс кинул так.
1: Плавится ли твое сердце сейчас от счастья?
2: Нет, мое сердце как асфальт, который горел у нас в начале этого часа. У нас просто песенка звучала там «Асфальт горел!» Вот, а теперь плавится от счастья. Ну, вот как-то это более...
1: Люди бывают разные, знаешь, у кого-то асфальт звучит с каждым своим камушком, а у кого-то сердце плавится от счастья, и то, и другое, возможно, поутру, особенно когда встал с правильной ноги и включил шизгару.
2: Ну, особенно, если ты даже вот в бейсболе и в том разбираешься, и там свои 5 копеек можешь вставить там. Или как там, знаешь, что в бейсбол играет 9 человек, и то вот, что у всех нормальных видов спорта называется, там, не знаю, периодами там, или таймами, а у них называется иннингами. И у них этих иннингов тоже 9, как игроков. Вот как они с этим живут? Зачем им
1: я
2: все
1: не
2: это?
1: Понимаю. Но 9 игроков еще можно пережить, если честно. А вот 9 таймов, иннингов...
2: Нет, 9 таймов пережить не могли. Потом говорят, таймы мы не переживем. Давайте как-нибудь...
1: По одному. А если у нас каждый иннинг будет выбивать по одному человеку, нам их нужно по крайней мере 9.
2: И в конце такие пустые трибуны. Блин, а когда все закончится? И давайте музыку типа поставим тогда. Насчет музыки. Не было бы вот этого изобретения, как бы мы вот воспринимали... Потоки музыки я не знаю. В данный момент, а у нас сейчас 7 часов и 45 минут. Во-первых, вы слушаете Шизгару, это Радио Рокс. Я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов.
2: И у каждого из нас детство прошло под виниловые пластинки. А потом у многих страсть к винилу, она осталась.
1: Так они, в общем, и пылают. И собирают этот винил до сих пор. Почему мы об этом сегодня говорим? Потому что 12 августа, не затмением единым живут люди. 12 августа 1877 года началась настоящая всемирная история звукозаписи. Потому что Томас наш Эдисон в присутствии свидетелей записал на восковый тогда валик собственное исполнение песенки «У Мэри был барашек». Ну, то есть он просто прочитал несколько строчек.
2: То есть не пел.
1: А вот
2: зачитал.
1: Ты знаешь, на самом деле качество такое было, что непонятно, то ли он пел, то ли шипел, то ли бубнил, ну, зачитал, пропел, как у него получился.
2: Рэпчик, короче говоря.
1: Да, и самое главное, потом воспроизвел, и все опознали, что это именно он, Эдисон, то есть звук записан его голосом.
2: Причем, знаете, людям было все равно, попадал Том в ноты, не попадал, там просто шок. Том вроде как молчит, вот сейчас молчит. А валик запустили, а то, что вот он произнес, шипело, но говорило...
1: Я тебе скажу, это для современной молодежи не чудо никакое. Я помню свое детство, и первый магнитофон мне нужен был вовсе не для того, чтобы слушать Beatles с Rolling Stones, а для того, чтобы на прилагающийся к нему треугольный микрофон что-то нашептывать, как Эдисон, а потом слушать и удивляться тому, что это в принципе возможно.
2: Раз-раз-раз-раз-раз, проверка микрофона, раз-раз-раз.
1: Да, но если быть честным, на самом деле принцип записи за год до этого открыл французский поэт и ученый Шарль Кро. Правда, его описание полиафона тогда просто прилежало в канцелярии французской академии. А у французов опять нашлись какие-то более важные дела. Они наслаждались жизнью, ели, там...
2: Воевали.
1: Воевали, разбирались в водах, пили интриги и не обратили
2: внимания.
1: Гильотину
2: включали, да?
1: На свой фонограф, да. А Эдисон оформил заявку и, в общем, как бы... Хотел сказать, присвоил изобретение, на самом деле не присвоил, а приписал.

0: Да, и весь, значит, к его квартире, чтобы там выстроиться в очереди. Дайте по Томас послушать.
1: Представляете, нету радио, а люди бегут. Нету там какой-то даже телефонов вот таких, чтобы раз всем подряд там рассказали, как это все. Тоже нет. Голубиная почта, скажете вы? Нет, сарафанное радио. И все работало.
0: Да, звук был чудовищный. Действительно, слушать это было почти невозможно. Но это с нашей точки зрения сейчас, ценители хай-фай и прочих аудионовинок. А тогда людям это было действительно понятно, интересно и вызывало дикий восторг.
1: Более того, люди зарабатывали на показе изобретения Эдисона. Ну, то есть, смотрите, вот, вот этот самый прибор, вот эта штука, которая вот...
0: Фонограф,
1: который, да. Вот ее в большие залы, там, в театры собирали, ставили на сцене. Куда там театр? В цирк. Вот вы сегодня Всемирный день слона, слоны же в цирке тоже выступают в некоторых странах по-прежнему. Так вот, представляете, на центр манежа ставился вот фонограф. Люди сидят, голову, плечи убери, я должна видеть эту необъяснимую говорящую вещь.
0: А если подумать, что это дешево и такой трюк, чтобы заработать деньги, нет, не дешево, это, в общем, дорогая машина была тогда. Вот и началась эра пластинок, диктофонов, всевозможных говорящих, записывающих устройств, подслушивающих машин и так далее. Лишь Берлинер потом довел дело до конца. Эмиль Берлинер в 1877 году, который сделал уже граммофон, который позволял слушать музыку. Ну и, в общем, как бы не было бы Эдисона 12 августа, не было всей этой индустрии.
1: А у Мэри был барашек. Ну, это вот с чего все начиналось. С того, что у Мэри был барашек, и Эдисон знал этот стишок. Мы вам поможем сэкономить. Мы же говорили, что прибор, о котором мы сейчас рассказывали, был безумно дорогой. А вот сейчас Цита Сантехника, закрывая магазин в Риге на Гуннера Астрас 8, дает вам шанс купить сантехнику по невероятно низким ценам.
0: У них финальная распродажа и скидки до 70%. Ванны, душевые кабины, смесители, унитазы, раковины, мебель для ванны и многое другое. Когда все распродут, как вы понимаете, распродажа закончится.
1: Поэтому не ждем, а действуем.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гуннера Астрас 8». Финальная распродажа.
3: «Шизгара» – твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Зинтере. Вера
9: Прежнего.
10: Я знаю пароль.
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
10: А я простила, я простила.
8: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Зинтере.
10: Я с тобой, моя.
8: Билеты в кассах Билешу Сервис.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
12: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Мэр Риги извинился за пробки перед праздником. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Мэр Риги публично извинился перед жителями города после того, как перекрытие набережной 11 ноября утром 11 августа привело к серьезным заторам. Глава столицы признал, что информация о столь масштабных ограничениях движения была распространена слишком поздно. Между тем, центральная часть набережной остается закрытой для автомобилей до конца 16 августа. В связи с подготовкой к празднованию 825-летия Риги, с 6 утра была закрыта для движения значительно часть набережной 11 ноября. В социальных сетях жители жаловались на пробки и утверждали, что заранее не знали о предстоящих изменениях. Вейстурс Клейнбергс публично признал, что городские службы не сумели своевременно предупредить жителей. «Прошу прощения у всех, кому этот день был испорчен из-за того, что они неожиданно оказались в пробке после закрытия набережной. Это ненормальная ситуация, когда набережную закрывают за 5 дней до праздника, а информация об этом заранее и достаточно широко не распространяется», — написал мэр. Главное ограничение касается набережной 11 ноября. Автомобильное движение закрыто до 24 часов 16 августа на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной набережной улице со стороны Старой Риги от Полюгатте до Яуниела. То есть одна из важных транспортных артерий центра города будет недоступна автомобилям почти 6 суток. На это же время на набережной отключены светофоры, а также светофор на перекрестке улиц Муйтас и Экспорта. До полуночи 16 августа запрещены также остановка и стоянка машин на обеих сторонах набережной от Каменного моста до улицы Муйтас. На прилегающей параллельной улице и в Бископогате оставленные там автомобили могут быть перемещены в другое разрешенное для стоянки место. Еще более строгие ограничения вступят в силу в день основных праздничных мероприятий. С 12 часов 15 августа до 4 утра 16 августа движение автомобилей будет полностью закрыто на территории Старой Риги. С 10 утра 15 августа до 4 утра следующего дня в Старой Риге и на набережной закроют зоны парковки средств микромобильности. 15 и 16 августа в местах проведения праздника запрещается движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных экипажей. Дополнительные ограничения вводятся и на соседних улицах. Водителям, которым необходимо ехать через центр, имеет смысл заранее выбирать маршруты в обход набережной, а в дни основных празднований по возможности пользоваться общественным транспортом. Праздничная программа повлияет не только на автомобилистов. До 20 часов 16 августа при необходимости может ограничиваться движение судов на Даугаве между Каменным и Вантовым мостами. 15 августа с 23 часов до полуночи судоходство на этом участке будет полностью закрыто. Для тех, кто решит отказаться от автомобиля у города, есть важная льгота. 15 и 16 августа общественный транспорт Риги будет бесплатным. Бесплатными в эти два дня будут и муниципальные платные парковки, за исключением мест, где временно введен запрет на остановку и стоянку.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах, в основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземе до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Сегодня вечером во время солнечного затмения в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгара. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
6: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа. Скидки до 70% на сантехнику, мебель для ванной и многое другое. Успейте купить по выгодным ценам. «Цитосантехника». «Гунра Астрас 8».
7: Вы успеваете купить, Лена успела рассказать и про затмение, которое будет сегодня, и про праздник города, который ждет нас на уикенд.
8: Значит, это проверка слуха, если все это слышали, значит, все нормально, проснулись, подключились, и день будет хорошим, потому что вы его начали с Шизгары.
7: Дальше вместе 8 и 5 минут.

0: А мы знаем, как вы будете сегодня рассматривать закат. Он у нас такой усложненный получается, поскольку, ну, как бы, с одной стороны, в 21.11 у нас закат солнца, причем не вручную получается по плану дня. А учитывая, что сегодня частичное солнечное затмение, но которое 4/5 все-таки солнечный диск закроет, луна сегодня как гадалки не ходи, получается, что если пик приходится всего этого дела на 20.57, это буквально за несколько минут до того заката показано будет. Сначала фальш-закат, потом закат по-настоящему.
1: То есть сначала будет задвигаться солнце, светящий диск сбоку, а потом снизу.
0: Ну, это знаешь, как у тебя вот есть тюль, а есть еще и просто занавеска. Это blackout, допустим, занавеска идет.
1: Да, но лучше всего это смотреть, я, насколько понимаю, все-таки в Юрмале. То есть выходишь на берег моря, ну, может, не в Юрмале, но где-то вот так вот, чтобы куда-то у нас солнце падает на запад, чтобы западная часть была видна до горизонта, и надо, как это хотел сказать, молиться, но понимаешь, что не для всех понятное слово.
0: Надеяться, скажем.
1: Надеяться на то, что не будет облаков, да.
0: С надеждой встречаем новое утро и новый день. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Шизгара, рада представить вам сегодняшний день. Среда, 12 августа. Ну и давай посмотрим, что сегодня с точки зрения лунного календаря.
1: Значит, у нас 29-й лунный день. Альберт Великий говорит, что он несчастливый для всего. Однако занемогающие в нем выздоравливают, что уже хорошо. Нужно соблюдать пост, воздерживаться, практиковать смирение и покаяние, ничего нового не начинать, кроме самых необходимых бытовых житейских дел. А лучше всего заниматься домом и хозяйством сегодня. Да, но еще важный момент. Сегодня следует обрубить фальшивые связи.
0: Угу.
1: Ну, какие-то, если есть связи, которые про себя обдумаете и поймете, что это фальшивые. Причем не обязательно со стороны того, кто с вами связался. Может, с вашей стороны это какая-то фальшивая связь. Но такая вот ненастоящая, не лежит душа. Так вот, ее надо сегодня обрубить. Да, но и самое главное, что лунный день закончится в 20.37. То есть вот затмение, которое будет наблюдаться в пике своего 20.57, это уже будет следующий лунный день.
0: Угу. То есть мы с тем днем попрощались. Смотрим на затмение, потом говорим дню спасибо за все. Ну, и если на берегу окажетесь, то у вас все получится посмотреть. Смотрите, у нас какие отчеты еще впереди. До 1 сентября 20 дней, до концерта Би-2 16 дней, до Энигма лучших голосов, тех самых, которые звучали, остается 19 дней и 18 дней. Да, вот слышали в рекламе, рок-сет, трибьют-шоу, лучшее, что есть в мире, что сделали люди, которые фантастически любят музыку рок-сет.
1: Ну и самое главное, что совсем немного времени остается до закрытия магазина «Цитосантехника» на Гуннера Астрас 8.
0: Это ваш шанс купить сантехнику по невероятным ценам, поскольку таких цен на сантехнику Рига уже лет 30 точно не видела.
1: И там финальная распродажа, при которой вот эта тридцатка вновь появляется. Всего лишь 30% от начальной цены стоят ванны, душевые кабины, мебель для ванны, унитаза, раковины, смесители и многое другое.
0: То есть те деньги, которые вы могли потратить раньше условно на одну позицию, сейчас на эти деньги можно купить как минимум 3. Не упустите возможность сэкономить, поскольку, как вы понимаете, эту информацию слышали не только вы. Когда все распродадут, акция закончится.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гуннера Астрас 8». Финальная распродажа.
3: «Шизгара» – твое лучшее утро.

0: 18.16 у нас впереди много интересного, страшно, разумеется, и автомонитор, в который вы можете тоже там что-нибудь прислать.
1: Соучастником хотите стать?
0: 229-4949. Наш WhatsApp можно и текстом можно и наговорить. Ну а сейчас про поводы, которые сегодня необходимо не упустить.
1: Смотрите, смотрите, где-то сегодня отмечают День матери, где-то сегодня отмечают День отца. И обе эти страны довольно далеко находятся от Латвии. Одна вообще в восточном, одна в восточном полушарии, а вторая в западном. Таиланд, там сегодня День матери отмечается. С 50-го года прошлого столетия начали. Ну и потом бразильцы тоже подумали, а что у нас там, только футбол, что ли, единый? Нет, мы сегодня будем отмечать День отца. И стали отмечать День отца. Таким образом, все в мире уравновесилось.
0: В честь того, что Томас Эдисон сегодня, ну не сегодня, а 12 августа в 19 веке представил впервые фонограф, сегодня празднуется День виниловой пластинки. Причем этот день основал один из фанатов виниловых пластинок, вот такой аудиофил по имени Гэри Фрейберг из Калифорнии. И почему-то вот он был первым, кто додумался, что вот надо эти две вещи связать. Фонограф, как начало эры аудиозаписи, и виниловые пластинки, которые, наверное, тогда, когда он основал вот этот праздник, выходили из моды и были таким старым артефактом. Он не ожидал, что где-то в 21 веке вдруг опять запустятся станки и уйдет в лету там огромное количество форматов, а винил вновь придет...
1: То есть винил победил по долгой используемости.
0: Да, ну, да, хотел сказать, придет в наши куда? Подумал, почему-то спальни. Нет, не в спальне, конечно, в наши гостиные, залы и...
1: И студии грамзаписи.
0: Ой, да.
1: Ну, слушай, а я вот благодарен в свое время там магазин «Мелодия», который был рядышком с центральным универмагом. И когда вот гибкие пластинки были, вот гибкие такие, знаешь, которые там 70 центов копеек стоило, это что, и там было все что угодно, и битлы были на гибких, и смоки, и в то время и роллинги, и вот ты вот школьник взял вот эту вот пластиночку и думаешь, а как я ее до дома довезу, а не было с собой ничего такого, где вот прочно, я помню, что за 25 копеек я купил «Речь Брежнева». А она была вот в твердой упаковке, толстом. И я вот использовал все. А все смотрели, думали, кто-то смотрел, дебил, а кто-то смотрел...
0: Вот мальчик молодец,
1: молодец,
0: сознательный, думаю, постарше.
1: Не купил себе каких-нибудь там Битлстов, купил себе Брежнева. Хипарей всяких там. Купил себе человека с монобровью.
0: Международный день молодежи. Сегодня отмечается он под эгидой ООН с 1999 года. И вы знаете, статистика тут удивляет. Оказывается, что у нас на планете все-таки больше половины населения это молодежь. Под молодежью считается, что люди до 30 лет, но мне кажется, эти рамки надо пересматривать, потому что многие и после 30 себя
1: вполне
0: чувствуют
1: себе
0: молодыми.
1: Да.
0: Многие после 40, многие после 50. В общем, все зависит от вас. Если есть желание отмечать этот праздник, то ему все возрасты покорны.
1: Ну, я уже описывал нынешнего молодого человека. Это бородач, живущий с мамой, с большим мамоном, вот впереди, который едет на скутере, причем не понимает, что он при пешеходном переходе не просто должен спешиться с него, потому что пешеходный переход, нерегулируемый, мало там еще вылетает, и вот хочется песню какую-нибудь нецензурную. О, знаешь, пока вот забыл, наболело, еще в преддверии светофора есть категории людей, которые не понимают, что шаг вот этот зеленый, который зажжется у светофора, он не безразмерный. И получается, что если ты встал на расстоянии там 9 метров, там условно, до предыдущей машины, а за тобой встал еще один такой же осторожный, то как минимум, когда закончится вот это действие зеленого светофора, как минимум 3 машины, которые могли бы вместе с собой, согласно правил, пересечь вот этот самый перекресток, они не пересекут. Вот, ну как, да, прости,
0: да, это, да, это о молодых. Да, на самом деле это о молодых, и еще раз надо вернуться к тому, что у нас к 2050 году будет почти 1,5 миллиарда человек, 13,8% молодежи.
1: Это за счет рождаемости в Индии,
0: Индонезии и некоторых других странах, типа Нигерии, потому что вот это все идет неравномерно. В Европе и Старом Свете количество молодежи убывает, а там количество молодежи увеличивается.
1: Видишь, как
0: Какие выводы мы можем сделать? Мы можем сделать выводы, что и нам надо увеличивать количество молодежи. Ну, вот та самая демографическая политика, за которую все борются, присваивая себе вот эти прогрессивные демографические взгляды.
1: Или в Нигерии и в Индии объяснить, что в жизни есть еще масса интересных вещей, которыми можно заниматься свободно от работы время, а не только там вот. Да, виниловые пластинки.
0: Не знаю, сколько лет уйдет на то, чтобы этим ребятам там объяснить.
1: Они скажут, а нам нравится. Вот. А вам нравится слушать Шизгару, и у нас уже 8 часов и 21 минута.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Надо полагать, вчерашний трафик никого не оставил равнодушным. Город вечером накрыли бордовые 9-бальные пробки, чего летом никогда не случалось. Но все когда-то бывает в первый раз, и сегодня водителям нужно считаться с тем, что набережная 11 ноября перекрыта для движения от Каменного моста до улицы Муйтас, и это будет длиться до полудня воскресенья. Более того, отключен светофор на перекрестке Муйтас и Экспорта. Возможно, перекрытие набережной так и планировалось со вчерашнего утра, однако во многих информационных источниках срок закрытия этого участка был обозначен вечером среды, то есть сегодня в 22 часа. В подтверждение этого многие водители обращались в автомонитор, не понимая, что происходит и почему такие крутые пробки. Что сегодня? Время от времени идет дождь. Что касается дорожной обстановки, то в Пардаугаве и в центре в часы пик ожидаются затруднения и пробки, но пока все относительно спокойно, в эти минуты на мониторе 3 балла. Ищем и выбираем оптимальные маршруты движения с учетом ограничений и мест дорожных работ. Всем хочется пожелать беспроблемного движения, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, всем, кто с нами, хорошего дня и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
5: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Надо ли объяснять, что «Колеса любви» — это то, о чем говорил Тин в «Автомониторе».
1: И еще «Колеса любви» — это сегодня день папы и мамы, соответственно, в Таиланде и в Бразилии. А папа и мама, у них потом появляется чадо. И вот та самая демографическая политика, о которой говорили в Индонезии и в Индии, в некоторых странах Европы подзабыли. А у нас сейчас как раз выход посвящен тем, у кого сегодня день рождения.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». Сейчас все будет по-настоящему. Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
1: Вот, кто-то за подарками уже туда и отправится. И главное, не опоздать. А те, кто родился в разные годы, именно 12 августа, вы, пожалуйста, весь список, ну не весь, ну какие-то...
0: Ну интересные, по крайней мере, да, чтобы можно было подумать, я на кого больше похож или на кого больше похожа Светка, у которой сегодня день рождения.
1: Вот все говорят, ну как мне говорили, что еще когда был более юн, что я похож на молодого Яковлева. А я сразу вспоминаю героя из «Иван Васильевич меняет профессию». Помнишь, когда говорят, «Бориску! Бориску на царство!»
0: А пришлось. Совсем не был похож на Яковлева настоящий Борис Годунов, но у него сегодня день рождения. По уточненным данным, в 1552 году, 12 августа, он родился.
1: 1681 год, Витус Беринг, тот самый полярный исследователь и мореплаватель.
0: Значит, основатели теперь бизнес-империи. На первое место поставим Джона Кэдбери, потому что делал он сладкое дело шоколадки своей. В 1801 году родился он, 12 августа. Английский предприниматель, производитель шоколада, который так и называется, собственно, но и не только шоколада, с названием Кэдбери. Существует до сих пор. Между прочим, некоторые считают, что вкусный.
1: А еще Джордж Сорос, американский финансист, общественный деятель венгерского происхождения, скажем так.
0: Значит, Елена Блavatskaya, оккультная писательница, основателя теософического общества, родилась в 1831 году. А в этой связи хочется вспомнить рассказ Стефи «Демоническая женщина».
1: Ух ты! Ну да.
0: Да, почти про нее.
1: Шрёдингера вспомним, тоже у него день рождения, Эрвина, на этот день приходится. Австрийский физик, он создатель уравнения, которое описывало эволюцию волновой функции. Ну, помните, про того самого котика. Котик, который жив и как бы не жив одновременно. Ну, еще не котик лауреат Нобелевской премии, а именно сам господин Херр Шрёдингер за разработку теории движения микрочастиц.
0: А в 1871 году Густав Земглс, второй президент Латвии, родился. И, между прочим, в этот же день родился еще один президент. В 1954-м родился Франсуа Олан, 24-й президент Франции.
1: Ну вот, а мы помним первые строчки гимна одного и второго, если что. Теперь люди из мира кино. Леонид Сметанников, это оперный певец и лирический баритон, и море фильмов с ним, как было, так и есть. И Матлюба Алимова, узбекская актриса кино, мы ее все помним по фильму «Цыган».
0: Да, там она играла Настя. И, может быть, это и единственная роль, которая всем запомнилась, но она настолько яркая, что, в общем, компромиссов быть не может. В 1975 году, учитель не сказал, в 1775 по запалу какому-то, 51 год назад родился Кейси Аффлек, американский киноактер. Да, я не ошибся, Кейси Аффлек, американский киноактер, который сыграл в ряде интересных фильмов. Он младший брат Бена Аффлека, и, между прочим, в отличие от него, был удостоен Оскара в 16 году за главную роль в фильме «Манчестер у моря».
1: Я не могу не отметить Таниту Тикарам, певицу, которую, ну, все помнят там по одной, может быть, песне. На самом деле та песня решала все. Ее ставили в определенный момент, и дама сразу объявляла о капитуляции.
0: Ну, а еще из мира рок-н-ролла у нас Марк Нопфлер, основатель группы Dire Straits, родился. Рон Мейл, клавишник из группы Sparks. И Пэт Мэттани, американский джазовый роковый гитарист. Что мы еще хотели сказать? Мы еще хотели сказать, что у нас есть для вас сюрприз и есть что вам подарить, если вы примете участие, проявите активность. И мы тут минут через... 12, разыграем пару билетов.
1: Причем у нас аттракцион невиданной щедрости, поскольку большое количество музыкальных десантников, которые оккупируют концертный зал Дзинтерри в конце августа. Смотрите, у нас там 28 числа, понятно, тяжелая артиллерия Би-2 со своим квартирником. А 30 числа у нас Rockset UK, это лучший трибют-шоу коллектива, который играет музыку и думает так же, как и Rockset, если что.
0: И вообще не отличить.
1: Не отличить. И потом те самые голоса Enigma, которые мы еще помним с фонограмм, как люди говорят, по, с тех самых альбомов энигмовских, культовых, они зазвучат уже в концертном зале Зентери 31 числа. Представляете, человек, который сегодня просто-напросто поможет нам, ответит на один единственный вопросик, он может по выбору пойти, например, или на «Голоса Энигмы» послушать, или трибют шоу «Роксет».
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ЗАБЦ.
3: Redzes festivāls Visionete Optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
4: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземе до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди. Во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимут до плюс 19 градусов.
7: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Ну что, пора. 8:43. Обещали подарить какие-нибудь там билеты.
1: Выдать человеку, который слушает нас, а может быть просто человек очень сообразительный, догадливый, уже знает, что он сейчас слушает радио «Рокс» из Риги. Это «Шизгара», утреннее шоу. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов. И что касается нашего обещания, то мы своих слов на ветер не бросаем. Значит, у нас есть билеты либо... То есть у нас есть билеты и на «Роксет», я бы так сказал, и на «Энигму».
1: Напоминаем, что...
0: «Роксет UK».
1: Это у нас 30 числа «Роксет UK», а на следующий день «Энигма», «Золотые голоса» этого коллектива формирования будут звучать, хотел сказать, в стенах. Стен-то там нету, потому что в концертном зале «Дзинтери» нету стен, но есть много хороших людей, которые любят туда ходить. И есть хорошие музыканты, которые вот, соответственно, или 30 числа это «Роксет UK», или 31 «Голоса Энигмы». По выбору.
0: Значит, вам понадобится три вещи. Первое — это наш телефон 63-107-107. Второе – это нормальное настроение и смелость. Третье – было бы хорошо, если бы вы слушали «Шизгару» там последние, не знаю, 20 минут.
1: 30 минут хотя бы, да. А мы говорили, что сегодняшний день связан еще и с тем, что когда-то человек по фамилии Эдисон взял и записал вот то, что мы прародитель первого винила, скажем так. Первая пластинка. И взял он тогда на этот валик, наговорил. Он, по сути дела, не напил, ну, использовал популярную на тот момент песню про какое-то животное. Вот
0: поэтому... Внимание, вопрос.
2: Проверка слуха.
1: Про какое такое животное спел Томас Эдисон 12 августа, и стало быть, после этого все и пошло. Люди стали петь и там речитативить, и рэповать, там, и просто-напросто какие-то стихи начитывать про каких-то других животных, но Эдисон говорил именно про этого. Тот, кто даст правильный ответ прямо сейчас, тот и, собственно говоря, отправится по выбору. Или отправится-то, понятно, куда? В концертный зал «Дзинтери». А вот какой концерт выберет? Давайте сразу говорите, как зовут и что за животное, если даже плохо слышите. Доброе утро! Привет! Здрасте!
3: Доброе утро!
1: Здрасте! Кто вы и про какое животное?
3: Я думаю, лошадь.
1: Лошадь? А зовут-то как вас?
3: Я вас плохо слышу.
1: А зовут вас как, милая? И... Спасибо, и версия неправильная была. Давайте так, следующий, кто дозванивается, лошадь неправильно, просто говорит, меня зовут так-то, и это было такое-то животное. Итак, Томас Эдисон. Про лошадь он не спел. Да и в принципе-то, и по большому счету, он так продиктовал просто текст из песни, скорее всего. Со слухом, наверное, у Томаса было не так хорошо, как...
0: А самое главное, с качеством этого фотографа было настолько не так хорошо, как сейчас, что было простительно... там, пить, шептать, читать рэп или что-то еще. 63-107-107. Наш телефон, кто правильно ответит на вопрос, получает два билета.
1: По выбору. Или на «Роксет UK», или на «Энигма» 30 или 31 числа. Здрасте, как зовут и кто, что за животное? Здрасте. Что-то я накрутил тут, по-моему. Страшное что-то я своими ручками шаловливыми сделал. Здрасте. Вы в эфире, можно уже.
4: Здрасте.
1: Здрасте.
4: Может, собака?
1: Как зовут-то вас?
4: Кристина.
1: Кристиночка! Не собака это и не лошадка.
0: Ну, мам, все равно похлопаем.
1: Но похлопаем Кристине. Красивый голос у Кристины. Наверное, Кристина тоже могла бы спеть что-нибудь. Или начитать стишок про кого-нибудь. Ну, давайте еще одна попытка, а вдруг выйдет. У вас... Здравствуйте! Кто вы и за какое животное вы ратуете? Здрасте-здрасте! Можно? Нужно? Кто вы? Где вы? Зачем вы?
5: Олег Семенов.
1: Олег Семенов. Итак, чего там дальше?
5: Ягненок.
1: Ягненок! Умница, Олег! Ну это маленькая овечка, это и есть ягненок. Сейчас с эфиром быстренько обменяемся координатами с Олегом. Представляете, много лет тому назад Томас Эдисон, человек, который, ну... открыл вот эту самую эру звукозаписи в присутствии свидетелей, записал на восковой валик собственное исполнение английской детской песенки. У Мэри был барашек. По сути дела, барашек — это и есть ягненок. Так что Олег абсолютно прав. Сейчас с ним обменяемся и поймем, на что бы Олегу больше всего захотелось отправиться, потому что концертный зал «Дзинтери» у нас превращается в такую концерт... Вот, он всегда был меккой для любителей хорошей музыки. Итак, после того, как 28-го все пойдут на «Квартирник Би-2», через день выдыхаете и по выбору или «Роксет UK», или «Золотые голоса Энигмы».
0: Ну, ты прям так вдохновлен тем, что в итоге у нас есть победитель, что мы чуть ли не забыли Олегу-то сказать. Олег, вы трубку не вешайте, потому что... Мы вам должны еще объяснить, как вы там будете выбирать и забирать свои призы.
1: Он

0: Лучше купить ванну, душевую кабину, смеситель, мебель для ванны, унитазы, раковины и многое другое, потому что цены действительно сказочные.
1: Ну и не вы такой ушастик, который все это услышал, единственный. Это слышат многие, поэтому многие сейчас поедут туда. Акция закончится, когда все распродадут, поэтому нужно не упустить возможность сэкономить.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
3: «Шизгара». Твое лучшее утро.

0: протокол батона.
1: Это хорошо, хорошо, хорошо. Заждались уже в автомониторе, судя по всему, те, кто за рулем. Внимание для вас.
2: Кефир точно заждался.
3: Автомонитор на Радио Рокс.
4: Сегодня рано утром немногочисленные очевидцы увидели необычную картину. По каменному мосту, перекрытому для движения полицией, туда-сюда дефилировал крутой спорткар, возможно, из серии «Формулы-1». Видео прислал водитель такси Александр Рязанов. Ну, может быть, снимали для чего-то или к празднику готовятся. Но в городе у нас что только не происходит за последнее время. Про вчерашний бешеный трафик не будем. Лучше посмотрим, что на рижских дорогах происходит сегодня. Четверка на мониторе появилась еще с полчаса тому назад. К этой минуте дорожная обстановка уже оценивается в 5 баллов. Самые затратные по времени пробки, например, в центре на Эмилиас Беньяминас, где произошло ДТП возле рижского центрального вокзала. Затор превышал 25 минут, об этом сообщали 15 минут назад. И плотно на Густава Замгалагатова перед Бриебе со стороны Восточной магистрали, где можно задержаться примерно на 15 минут.

0: С другой стороны, исчез затор на Карле Ульмане Гатвы перед Лепой в сторону Юрмалского шоссе. Видимо, открыли для движения обе полосы. Что ж, приспосабливаемся к организации движения с перекрытым участком набережной от Каменного моста до улицы Муйтас и следим за знаками. Все соблюдаем. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин Цита Сантехника закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитасантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитасантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Какие классные очки. Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
4: Ух ты. Безумно выгодно.
6: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: может.
1: Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство прогнозирует дальнейшее снижение цен на продукты питания в этом году, но их рост в следующем. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Ожидается, что дефляция годовых цен на продовольствие продолжится в ближайшие месяцы текущего года, однако в следующем году, скорее всего, избежать роста цен на продовольствие не удастся, на что повлияют более высокие цены на нефть и газ, военные действия в Черном море, которые нарушают экспорт зерна из Украины и России, а также неблагоприятные погодные условия для сбора урожая в Центральной и Южной Европе этим летом, сообщило Министерство финансов. В июле текущего года потребительские цены снизились впервые с начала года. По данным Центрального статистического бюро, потребительские цены в июле снизились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении рост цен по-прежнему составлял 2,6%, однако этот уровень инфляции был значительно ниже, чем в предыдущие месяцы, когда годовая инфляция достигала 3,5%. Снижение цен зафиксировано в нескольких группах продуктов питания, однако, как подчеркивает Министерство финансов, наиболее существенный вклад внесли те группы продуктов, для которых ставка налога на добавленную стоимость была снижена с 21 до 12% с 1 июля текущего года, а именно хлеб, молоко, мясо, птицы, яйца. Министерство финансов заявляет, что если розничные торговцы полностью учтут сниженную ставку НДС в розничных ценах на вышеупомянутые продукты питания, цены на эти товары должны снизиться примерно на 7,4%. Фактическое снижение цен на большинство этих товаров оказалось даже немного выше, за исключением хлеба. По сравнению с июнем цена на хлеб снизилась на 5,8%, на яйца на 7,6%, а цены на куриное мясо и молоко на 8% и на 12,8% соответственно. В то же время, как поясняет Министерство финансов, следует учитывать, что розничные торговцы регулярно проводят ценовые акции, а цены на сырье, используемое в производстве хлеба, молока, мяса, птицы, тесно связаны с ситуацией на международных товарных рынках. На них влияет ряд факторов, таких как объем урожая, цены на энергоносители и спрос. Следовательно, снижение цен на продукты питания после снижения ставки НДС также было обусловлено другими факторами, подчеркивает Министерство финансов. Кроме того, министерство отмечает, что влияние снижения ставки НДС в краткосрочной и среднесрочной перспективе может быть различным, поскольку цены на продовольственное сырье могут значительно колебаться. В целом, оценивая влияние снижения ставки НДС на цены на хлеб, молоко, куриное мясо и яйца, Министерство финансов приходит к выводу, что снижение цен на эти продукты в июле соответствовало ожиданиям.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах, в основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземе до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Сегодня вечером во время солнечного затмения в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
5: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа. Скидки до 70% на сантехнику, мебель для ванной и многое другое. Успейте купить по выгодным ценам. «Цитосантехника». «Гунра Астрас 8».
6: А вот вам и попутчики шоу «Шизгара». Готово напомнить вам, что 9 часов и 4 минуты уже в Риге.
7: А мы рады, что вы присоединились. Это правильная традиция. Расскажите своим знакомым, что лучше слушать «Шизгару» по утру, чем слушать что-нибудь другое.
6: Абсолютно. Вы же адекватные люди.
7: Ну и у нас много интересного, о чем мы вам чуть позже расскажем. А пока давайте.
6: Вперед.
7: «Движение», как называется эта песня.

0: Обращал внимание, когда человеку пытаешься что-то предложить, не пытаешься, хочешь предложить что-то бесплатное, человек на это с недоверием или что-то более выгодное, он трижды задумается. А вот когда ты задорого ему пытаешь что-то там, это стоит того. Ну как Бендер продавал же билеты в провал, чтобы не очень проваливался, а у нас поэтому сегодня, смотри, затмение, никто не додумался там, не знаю, там спонсором там продаж билетов на показ затмения. Или, там,
1: я, во-первых, с тобой не согласен.
0: Спонсор затмения.
1: Я с тобой, во-первых, не согласен, потому что люди реагируют на дешевую цену, в общем, может, и с недоверием, но с вожделением. Потому что если это что-то стоит дешево, то здесь пишется большими буквами слово «халява», а по-моему, халява — это вообще, ну, какая-то такая аксиома человеческая. Нет людей, которые на нее бы, к ней, точнее, не склонны бы были бы, не были бы на нее падки.
0: Ну вот, хорошо, тогда поверим, что вот в предложение рекламного отдела, которое предлагает самому себе продвинуть, откликнулось уже определенное количество там персонали. Не просто это в проброс послушали, и все. Что вы слушаете в данный момент? Это 88.6 FM, это Шизгара, это утреннее шоу на Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня Алексей Титов, а сегодня у нас среда, 12 августа.
0: Давайте посмотрим, что у нас поджидает. Впереди у нас, значит, 20 дней и наступит новый учебный год. Потом через какое-то время наступят первые осенние каникулы, это в смысле, первые каникулы, это там 72 дня, ничего страшного, потерпим. Ну и температурные рекорды, которые когда-то были зафиксированы в Риге, значит, сегодня многие сказали, что да, относительно предыдущих дней нужно было бы чуть-чуть потеплее одеться. Так ладно, господи, тоже мне подумаешь, реалии.
1: Вот. Вообще, можно сказать, что лето уже, ну, не то, что закончилось, хочется верить, что еще не закончилось, но уже вот-вот выйдет на финишную прямую. Помнишь, вчера были приметы относительно осени? Значит, там была история такая: если будет яркое солнце, то к теплой продолжительной осени, если холодный и порывистый ветер, к ненастной осени, к ненастной, да, а если моросящий дождь, то к поздней и затяжной. У нас было все.
0: Комбо. Вчера. Да.
1: Поэтому осень будет теплая, затяжная, ненастная и вот такая, в общем,
0: абсолютно
1: осенняя.
0: Вещь импортная со знаком качества получается у нас, это осень. Теперь посмотрим, что у нас в лунном календаре. Напоминаю, что Луна у нас сегодня будет очень ярким этим исполнителем. Дело в том, что если бы не Луна, как бы мы затмение увидели? А у нас сегодня, смотрите, учитывая то, что Луну будут показывать на фоне Солнца, и она на там 4/5 закроет солнечный диск как раз перед закатом, поэтому у нас закат... Вот опять-таки, сколько лишнего света народ нас жжет. Ну, наверное.
1: Да, в смысле, они будут...
0: Ну, включать приборы будут для освещения.
1: Сколько лишних терабайт они сажают? Каких терабайт? Ведь это, на самом деле, по всей планете люди будут выходить и снимать это затмение. Сколько будет... Какое количество картинок будет?
0: Выложено потом. В облака, а какое количество будет красавиц, которая стоит на фоне затмения? И ты голову-то убери. Дай посмотри, что за тобой там. А я таких там 9 тебе выставлю. Вот.
1: Значит, лунный день у нас сегодня 29-й, учитывая, что затмение, он несчастливый для всего, кроме того, что занемогающие выздоравливают, что компенсирует все остальные несчастья.
0: Будьте здоровы.
1: Значит, нужно соблюдать пост, воздержание, практиковать смирение и покаяние. Нельзя делать ничего нового, лучше даже не планировать, кроме самых необходимых бытовых и житейских дел. Значит, можно заниматься домом и хозяйством, а еще надо отгонять от себя назойливые мысли и проводить чистку организма. Ну и, кстати, не забудьте, помимо затмения, нас сегодня еще ждет пик Персеид.
0: Вот, покажут ли?
1: И это случится примерно тогда же, когда будет солнечное затмение, у нас его вида не будет, как сразу солнце завалится за горизонт.
0: Не уходите.
1: Надо будет смотреть совершенно в другую сторону, туда, под Кассиопею, где у нас созвездие Персей.
0: Напоминаем, что... это W, надо найти вот это вот, значит, в том месте будет в основном поток Персеид.
1: Но говорят, что эти все осколки кометы могут прилететь откуда угодно, но, скорее всего, конечно, в той северо-северо-восточной части неба. Поэтому у вас сегодня просто день каких-то астрономических удовольствий и мероприятий.
0: Ну, если ты уже сказал, что сегодня стоит проводить чистку организма, а организм можно чистить как изнутри, так и снаружи. Для этого и нужна ванная комната. Партнер шоу Шизгара — Цитосантехника. Закрывается магазин на Гуннера Астрас 8, и вот это и есть тот самый шанс шанс купить сантехнику по невероятным ценам.
1: Финальная распродажа означает, что скидки до 70%. Душевые кабины, ванны, смесители, мебель для ванны, унитазы, раковины и многое другое, что вы сможете, наверное, еще найти, если поспешите, потому что когда все распродадут, разумеется, акция закончится.
0: Смотрите, таких цен Латвия не видела примерно лет 30.
1: Да, ну и что мы еще можем сказать?
0: Мы можем сказать, что, ну, по сути дела, если раньше вы платили за это, допустим, вот такую стоимость, теперь вы платите в 3 раза меньше, стало быть, на эти деньги вы можете купить 3 позиции как минимум.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас-8». Финальная распродажа.

0: Эх, был бы повод, подумала молодежь. И, кстати, повод есть, причем весьма молодежный. Вот они, поводы, или, скажем так, праздники 12 августа. Сегодня Международный день молодежи отмечают. Между прочим, уже, сколько там, 27 лет. В мире проживает рекордное число молодых людей. Это половина населения Земли. Это люди как раз в возрасте 30 лет и моложе. Ну и ожидается, что к концу там, 2030 года этот показатель вообще достигнет 57%. Что-то подсказывает не за счет наших регионов.
1: А и почему-то кажется, что все говорят о том, что количество молодых людей все убывает. Типа мы стареем, стареем. А тут оказывается прогнозы, что достигнет еще больше. И еще больше будет. Здесь на самом деле самое главное вовремя пересмотреть вот эти промежутки, в течение которых человек считается молодым, потому что до 30 это все-таки уже, по-моему, устаревшие данные.
0: Теперь 46.
1: Теперь 46 минимум.
0: Ну да.
1: А потом зрелость только наступает.
0: Абсолютно.
1: То есть за молодостью должна идти зрелость. Еще даже
0: тогда представляешь, сколько молодежи тогда вообще по миру будет? Если... Ну мы уже говорили, что в основном рождаемость-то за счет той же Индии, той же Индонезии, той же Нигерии и другим странам, где люди не находят себе других способов развлекаться вечером. Ну что, пошли опять, что ли, там?
1: Шалаш. Да,
0: может, котлетку скушаешь шалаш. Сейчас хотя бы?
1: Да нет, пошли сначала шалаш, потом котлетку. А еще очень важно, что если у нас, значит, изменяется и тот временной промежуток, в течение которого человек считается молодым, у нас изменяются, значит, маркетинговые нюансы. Потому что, ну вот, например, известно, что главные потребители музыки популярные, это вообще даже не молодые люди, а подростки. Скорее всего, где-нибудь там с 13 до 18. Которые вытаскивают деньги на карманные расходы и готовы с удовольствием тратить на любимых исполнителей. Так вот, если у нас вот такие вот люди, которые будут тратить на любимых исполнителей и ходить на концерты, будут все старше и старше и старше, то есть будет все больше и больше молодежи, то, в общем, кто-то сможет хорошо заработать. Надо вовремя оценить возможности будущего.
0: И Сьюзи Кватро все-таки вернется на сцену.
1: Точно вернется, независимо от возраста.
0: Насчет музыки. Сегодня день виниловой пластины. В многих странах отмечаются. Ну, так получилось, национальный день виниловой пластинки, потому что мы про Эдисона вам рассказали. Первый вот этот, там, моей Мэри был маленький барашек, он же ягненок. Вот все это было надиктовано, не спето, скорее всего, но именно на этот диск и пошла-пошла-поехала эпоха винилового носителя.
1: Да, да, ну и, разумеется, здесь мы опять приплетем молодежь, потому что молодежь, независимо от возраста, эти самые виниловые носители и потребляет.
0: Ну тогда еще Баладова слоника приплети сюда, что ли.
1: Всемирный день слона сегодня.
0: Моника, покажи мне слоника.
1: Значит, у нас сохранилось три вида слонов сейчас. Индийские, давай, скажем, африканские, саванные и лесные.
0: Не у нас с тобой, а в мире.
1: А ты
0: посмотрел на меня? У нас. Я думаю, блин, слона-то я и не заметил.
1: У нас в мире. Значит, понятное дело, что они до середины 20 века подвергались варварскому истреблению. Могло бы быть, наверное, больше и видов, и голов. Но, тем не менее, в общем, взялись за ум, остановили по возможности браконьеров и использование какой-то слоновой кости для бильярдных шаров, всевозможных там шкатулок и прочего, может быть, слонов станет больше. Что касается наших широт, то у нас, понятное дело, слонов нет, зато были мамонты, их ближайшие родственники, и по музеям Латвии до 36 фрагментов мамонтов экспонируется.
0: Слушайте, ну а вот есть в Риге район Илгусемск, там когда-то в одной школе вот учились две одноклассницы. Одна из них Алла Духова, а вторая девушка, которая на тот момент была более знаменитой не только в школе, но и вообще в Риге и в мире, Тая Корнилова, которая династии дрессировщиков слонов. И тогда вот в Рижском цирке, сейчас вот про это уже история, уже, наверное, там только люди моего поколения помнят, аттракцион «Слоны и танцовщицы» базировался именно здесь. И мы в свое время, одна из таких моих первых попыток стать богаче значительно, это было не только на сцене с микрофоном появляться, а это уже был на закате Советского Союза, у нас была бредовая идея, мы сделали такой эстрадно-цирковой кооператив, где доминантой нашей, на которой мы зарабатывали, были те самые слоны. Так вот мы вот на дне города, там, что в Цесис, что в Даугавпилс, представляешь, на стадион, на котором спидвейный стадион, черный локомотив. Вот мы туда когда-то привезли. Нам лет-то было как бы 20, 21, 22. Сейчас вдуматься. Вообще просто-напросто там...
1: А как вывезли слонов? Вот,
0: у нас, были слоновозы.
1: Слоновозы?
0: Слоновозы, которые были... Это списанные тягачи, которые возили ракеты, на самом деле. Там раньше возили ракеты. А потом мы из двух таких прицепов сделали слоновозы. Вполне себе достойная вещь. И тогда вот, кстати, в этом аттракционе, помимо трех индийских слоней, потому что не бывает слонов в аттракционе, это исключительно дамы. Они гуманнее, они умиротворённее. Казалось бы, гормоны гуляют, у них как гуляют, так и они ими управляют. А со слоном, с мужиком, там не договоришься.
1: Так у вас, Станислав, сегодня праздник.
0: Да.
1: Как у человека когда-то очень близкого к слонам.
0: Ты знаешь, в цирке люди, которые более близкие были к слонам, там были даже такие попытки, ведь надо же обезопасить манеж, сейчас жуткая будет история, если принимаете пищу, это ваша проблема уже личная. Вот надо было сделать так, это не мы этим занимались, мне рассказывали в некоторых аттракционах, ну как бы заставить, чтобы слониха не оставила следы своего пребывания на манеже, но она все равно иногда оставляла. Так вот, там целое искусство было, там были специально обученные люди, которые лишали ее этого удовольствия минут за пять до выхода на манеж, и у них была такая длинная-длинная перчатка по локоть, ну а ты уж сам догадайся, что они с этой перчаткой делают.
1: Юлия Ивановна, наша учительница географии, у нее было два рассказа, которые она рассказывала из года в год всем классам. Первое о том, что французы делают свою лучшую парфюмерию из отходов, из канализации, как она выражалась. Да, ну, по поводу того, что человеческий жир. А вторая история была про пигмеев. Про пигмеев мы знали две вещи. Во-первых, то, что они очень маленькие, а во-вторых, что они должны, чтобы поймать слона, измазаться в его навозе. Потому что если они этого не сделают, слон их почувствует, и все тогда.
0: И не поймают они слона.
1: Хана маленьким человечком.
0: Слушайте, ну, за это отсутствие обоняния у пигмеев, это отдельный тост сегодняшнего дня, судя по всему, будет. А у нас, кстати, по рекордам мы пробежимся не пигмейским, не слоновьим, а чуть... Хотя слоны красавцы, они единственные из млекопитающих, кто вот такого размера на голове стоят спокойно и плавают, и ныряют причем. Вот.
1: Ну, а на спортивных сооружениях, в общем, как бы не замечены. Хотя, наверное, есть слоновое поло где-нибудь в Таиланде. Есть какие-то виды спорта?
0: Есть вид спорта, где слон необходим. Это шахматы. А в спорте буквально через несколько минут.
2: Шискара. Твое лучшее утро начинается здесь. Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
3: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привел...

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: «Рэдифест 2026» в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти «Рэдифест» в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.rэдифест.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Совершенно затянули мы сейчас.
1: А был период тогда, когда вот там, допустим, те же там Кортнев и товарищи все время говорили, вот мы спортивные, а Макс нет. И Макс потом лет 10 назад взялся за себя. Чувствую, как красавело.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: К тому, что никогда не поздно начать заниматься спортом и никогда не поздно начать разбираться, может быть, там в спорте, не уходить туда, как вот наш вот только туда и говорит...
0: Куда туда?
1: Ну вот в спортивные составляющие, знаешь, там, чтобы там безапелляционно, там, я во всем разбираюсь и все. Я люблю, когда это все вот, за жизнь происходит. Вот ночью была настоящая спортивная драма в Торонто. У нас эти недосыпы были там буквально месяца полтора назад в связи с чемпионатом мира.
0: Ой, я хотел сказать, кстати, так скучно без чемпионата мира по футболу.
1: Скучно.
0: А вот так вот смотришь, что происходит, и по сравнению с тем буйством красок и событий, которые были там в июне и июле, конечно, это все какое-то затишье.
1: Но след-то остался. Давай про то, что творилось за океаном на теннисном турнире. В Торонто Алена Остапенко вместе с Эшу Уэй добралась до полуфинала парного турнира. Но в шаге от финала уступили они дуэту такому итальяно-американскому Саре Эррани и Николь Мартинес. Начало получилось очень непростым. 1-6 отдали первый сет. Потом сдаваться девушки, видно было, не собираются. Во второй партии они включились, заиграли агрессивнее. 6-4, то есть уже 1-1, но дальше настоящая лотерея. Чемпионский таймбрейк получился. Здесь все решили буквально несколько розыгрышей. Там Мартинес и Рани оказались чуть хладнокровнее и вырвали победу на таймбрейке со счетом 10-8. Представляешь, вот обидно. Уезжает Аленушка из Торонто без финала, но с очень достойным выступлением. Ну, это... А результат-то полуфинал все равно... Это уже результат. Теперь про Лигу чемпионов. Фавориты нервничают, а скромный Арарат все еще в игре. Так вот, помните, говорили про то, что рижские футбольные новости сегодня такие, что европейский футбол продолжает их удивлять. Ну, начнем с истории, которая особенно интересна нам в Риге. Помните, скромный армянский Арарат Армения? Именно этот клуб выбил тогда нашу Ригу из Еврокубков. И вот теперь что можно сказать? Они были вполне таким проходимым соперником. Просто поняли мы слишком поздно. Арарат добрался до третьего квалификационного раунда со словенским Цели. В Ереване тогда армянский клуб выиграл 2-1. Но ответная встреча в Словении, вот этой маленькой Словении, не перестаю восхищаться, удивляться в любом виде спорта, перевернула Цели, победил 2-0. И причем забили в самой концовке, 83-85 минута. Сумма 3-2 в пользу словенцев, поэтому для Арарата сезон в Европе не заканчивается. Клуб продолжает выступление уже в Лиге конференции, где как раз и несколько наших клубов присутствует. Теперь о большом европейском переполохе. Турция-то и Греция больше не выглядят неприкасаемыми футбольными державами. Вот чемпионат мира показал, еще недавно их чемпионы напрямую заходили в групповую стадию Лиги чемпионов. Теперь приходится проходить квалификацию, и каждый раунд превращается в экзамен. Грекам особенно больно, их Олимпиакос не мог пройти дальше, а вот турецкий Фенербахче пока старичок держится. Они штурм градский победили, австрийский, за который играл когда-то наш Имен Блейдалис, и продолжают борьбу за место среди европейской элиты. Но вот в Белграде была настоящая футбольная драма. Цервена Звезда вылетела из Лиги чемпионов, и сразу после игры еще и лишились такого знакового тренера Дэн Станкович, человек которого в Сербии знают абсолютно все. Легендарный футболист и в тренерском мире там имя известное. Отправлен в отставку после поражения от Хапуэля из Бершевы. Причем все произошло практически сразу после матча. Все это по-сербски. Проиграл, до свидания. Станкович в этой игре был удален после споров с арбитром, а болельщики после финального свистка были настолько недовольны, что вообще прогнали игроков обратно в раздевалку. Сербы, они такие в этом плане буйные. Поговорим о норвежцах. Давай. Помнишь, моя там новая любовь, это Буди Глинт, который...
0: А до этого ты кого любил?
1: Ну, лудогорец, но там у него так болгарский.
0: Я думал, из норвежцев, и так заподозрил, что это кто-то из биатлонистов.
1: Не-не-не, а Буди Глинт, который продолжает доказывать, северный футбол — это уже не экзотика. Играют они смело, как и в прошлом сезоне, у них нет авторитетов никаких, и каждый новый раунд для Буди Глинта — это еще некий аргумент. Скандинавский футбол — это серьезная сила в Европе. Ну и про Казахстан. Кайрат уступил Левски 0-1, болгары забили на 13-й минуте, а дальше алматинцы вроде бы давили, ну, два десятка ударов, почти десяток угловых, но ничего не сдюжили. Какой для нас вывод для рижан? Европа становится все менее предсказуемой, большое имя уже ничего не гарантирует, турки, греки проходят квалификацию, сербский Грант увольняет прекрасного тренера, а скромный армянский клуб, который выбил Ригу, добирается до третьего раунда Лиги Чемпионов. Так что, может быть, все-таки Рига была ближе к большому еврокубковому сюрпризу. Напомним, что завтра футбольный клуб Рига, футбольный клуб РФШ и Ауда, соответственно, каждая свою игру проведет. Это ответные встречи в Лиге Конференций. Ну, а теперь про реальных футболистов. Главный тренер мадридского Реала Жозе Моуриньо решил показать, кто настоящий хозяин. Португальский специалист отменил все привилегии для звезд. Теперь в Реале действует просто-напросто армия. Строгий контроль за питанием. Рацион игроков находится под тотальным отчетом диетолога. Без опозданий. Приезд на базу строго за час до тренировки. Опоздал — пашешь в тренажерке отдельно от команды. Никаких сторонних врачей, лечения только исключительно на базе у своих специалистов Реала. А обязательные общие обеды. Команда и штаб едят вместе для укрепления командного духа. Ну, интересно, работает ли такой строгий подход Моуриньо с нынешними звездами Мадрида? Или в раздевалке там быстро накалится атмосферка? И вообще, нужна ли Реалу такая твердая рука, как у реальных...
0: Самое главное, зачем это Моуриньо? Ну, то есть, вот, если он устраивал, конечно, на всех предыдущих своих местах такие же правила, это одно дело. А если он вдруг решил, что, а вот здесь давайте-ка я сделаю вот так, это интересно.
1: Знаешь, вот такое бельмо маячит в виде названия ФК «Барселона» перед Моуриньо, когда он возглавил «Реал». Может быть, это основной раздражитель получается. Вот, это, значит, все, что про сегодня про спорт сказали. Ну, а завтра...
0: там в будет принципе, новая песня.
1: Про футбол тоже.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma. 1 kilograms 13 eiro 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūkto.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билетем, билишустер.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземе до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди. Во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Просто про нас песня. Будьте как дома, у нас есть чем вас угостить. В данный момент, вот, сейчас вот вы слушаете Шизгару, я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов, у нас, да, впереди что?
0: У нас подоспело в 9.47, к сожалению, только вот с таким опозданием, но выходит «Культурный слой».
2: «Культурный слой».
0: Про анонсы того, что будет происходить, мы будем говорить в другое время. Ну, а сейчас вспоминаем, что важного в мире культуры произошло когда-то именно 12 августа.
1: 12 августа 1824 года Александр Сергеевич Пушкин выслан из Одессы. Но в пору Михайловского затвор он создал лучшие свои

0: осталось, вернулся домой.
1: И вернулся.
0: И вернулся, да.
1: В 1966 году Джон Леннон извинился за фразу, которую сказал за неделю до этого, о том, что Битлз в наше время, ну, в их тогда время, популярнее Иисуса Христа. А Джанис Джоплин в этот же день в Гарвардском университете провела свой последний концерт. Случилось это 12 августа 1970 года.
0: А сейчас с днем рождения мы хотим поздравить певицу и педагога, и маму, и бабушку, да и что там говорить, и прабабушку уже. Ольга Пиракс родилась в этот день, у нее сегодня юбилей. Вот если в вашей телефонной книжке есть возможность там набрать номер Ольги Пиракс или просто-напросто смс-ку, скажите, что люди на Радио Рокс взяли и вспомнили, кто у нас лучший джазовый вокал. Конечно, Ольга Пиракс.
1: Ну а теперь немножко о кино. В 1988 году на американские экраны вышел фильм Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», который вызвал огромные протесты среди религиозных организаций. «Металлика» в 1991, 12 августа, выпускает свой пятый альбом. Сказал про кино и тут же про «Металлику». Вот такое вот кино. Нет, про кино. На экраны США в другой год, но 12 августа, вышел еще один фильм. Это был Оливер Стоун «Прирожденные убийцы».
0: Причем, знаешь, что в этот же день, в 94 году, и в этот день, 12 августа, открылся рок-фестиваль «Вудсток 94», а он был посвящен 25-летию своего знаменитого предшественника.
1: То есть мы пришли праздновать то, что мы когда-то праздновали.
0: Да, мы праздновали, наконец-то отпраздновали. А у кого-то, может быть, время отпраздновать выгодное приобретение сантехники. Партнер шоу «Шизгара» «Цита Сантехника». Закрывается магазин в Риге на Гуннерс Астрас 8. Вы уже про это слышали, но не все успели поспешить. А стоит, потому что это шанс купить сантехнику по невероятно выгодным ценам.
1: Финальная распродажа, это означает, что цены могут быть до 70%. Точнее, скидки до 70%, а цены, соответственно, всего лишь треть от оригинальной. На ванны, душевые кабины, мебель для ванны, унитазы, раковины, смесители, ну и многое другое. Что еще останется, если поспешите?
0: Смотрите, ведь все распродадут, и тогда акция закончится.
2: Культурный слой на Радио Рокс.
3: Партнер шоу «Шизгара» «Цитосантехника». Закрытие магазина на Гуннера Астрас 8. Финальная распродажа.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: 6 баллов перед 9 часами и более 30 существенных затуров. Таков итог утреннего часа пик в латвийской столице. К этой минуте трафик немного снизился и находится в диапазоне от 4 до 5 баллов. При этом остается немало сложных мест в черте города. Вантовый мост и подъезды к нему со стороны Пардаугавы. В центре улицы Лачплеша чуть поодаль тормозят Таллинас и Пернавас перед Зимитанским мостом со стороны Гризинкалнса. Также можно отметить Густава Земгала-Гатва перед Брейбас со стороны Восточной магистрали. Это самое затратное по времени затруднение в данный момент. Мы переходим к сводке госполиции за минувшие сутки. Напомню, за понедельник в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 103 ДТП с 20 пострадавшими. За минувший вторник аварий существенно меньше, 71. Здесь объяснение простое. Вчера Ригу накрыли мощные пробки, а в них особо не побалуешь, да и повнимательнее ведут себя водители. Однако продолжим. 10 пострадавших и внимание. Вновь, как и в понедельник, 8 пострадавших на велосипедах. Что-то здесь не так.

0: Дорожек понастроили, ДТП с участием велосипедистов увеличилось в разы. Видимо, на переходах все в основном и происходит, так что будьте очень внимательны. Это относится как к водителям, так и к самим владельцам двухколесных велоконей. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть среда будет для всех удачной, а дороги безопасными.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
6: Но вот надо попрощаться уже, потому что, судя по времени, наше время истекло.
7: Ну, кто-то отправится вот к нашим партнерам из «Цита Сантехника» успеть купить все в связи с закрытием магазина на Гуннер Астрас. Ну, а кто-то, сегодня вспомнив о том, что сегодня, ну, практически затмение будет с главным действующим лицом, то самое солнечное 4 пятых практически будет видно. Не, закрыто, наоборот, 4 пятых будет. Ну, а потом Персеиды.
6: Значит, затмение у нас 20.57, в 21.11 у нас закат, и потом Персеиды, на которые можно смотреть уже невооруженным глазом, должны быть они видны. Что касается затмения, то несмотря на то, что солнце будет очень низко над горизонтом, фактически сразу после затмения туда завалится, лучше все равно на него смотреть, вооружившись какими-нибудь там минимальными приборами, темными стеклами и специальными бумагами, в которых можно наделать дырочек и смотреть сквозь них.
7: А вдруг у кого-то остался диск, CD-шка ненужная? Через него дико классно смотрится, между прочим. Есть такие.
6: Его надо закоптить спичкой еще.
7: Ты знаешь, я смотрел через обычный вот CD-шку, очень нормально. Или два берешь.
6: Ну, смотрите, в общем, у вас сегодня огромное количество развлечений, может быть, запланировано. Самое главное, вспоминайте периодически про нас, и тогда мы с большим удовольствием встретимся с вами завтра и услышим ваши хотя бы виртуальные рассказы о том, как вы провели этот вечер.
7: Ну, латентные астрономы. Пока. Я Стас Флоренцев.
6: Я Алексей Титов. До завтра.

0: Над Рижским заливом 10 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Если слушать, то Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

музыка важнее всего. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери.
8: Если чё, я бах.
6: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
10: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Reizes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
3: Люди ночами.
2: Билеты на fridayticket.com.
4: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивис АБЦ.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
5: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Белишу-сервис.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземе до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди. Во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
9: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш-сервис.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтере. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Если друг оказался вдруг

Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземе до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди. Во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимут до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух.
1: Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
2: Саунд-дизайн, как сейчас это называется, да, то есть именно придумывание компонентов фонограммы. Вот, это вещь важная, и опирается это все в итоге на саунд-продюсирование, звукорежиссуру, то есть фактическое, физическое возведение фонограммы в то качество, как ты ее видишь. То есть здесь нужен опыт и звукозаписи практической, и сведения, микшинга, знания физики, знания акустики до определенной степени.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Разбуди меня.
1: Реклама.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Пилишус Сервис».
1: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземе до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди. Во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Есть разница между песнями для концертов, такими обычными альбомными, и песнями, которые в больших формах. Категорическая разница есть. На сегодняшний день наша музыка, любая музыка, живет 20 секунд, сама песня. Вот ты ставишь плей и слушаешь. Нравится, нет, чук, следующее. Когда раньше мы 20-30 лет назад слушали песни, мы их заслушивали с точки зрения не еды, а восприятия. То сейчас музыка исключительно как еда. Нужны хиты, нужна такая вот история понятная. А песни для больших форм, они могут быть разными. Потому что в большой форме самое главное – это давление всей массы, всей.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Фонверсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

по течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanse Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanse Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишусервис.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземе до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди. Во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
4: Не хитрили, не юлили, просто повезло. То, что было, поделили на добро.

0: Мысли вслух. Халависа, группа «Мельница».
1: Когда у нас идет саундчек, я на каких-то песнях хожу по сцене, отсчитывая шаги. Сколько мне шагов нужно сделать в течение определенной паузы, да, например, или в течение определенной музыкальной фигуры. Я хожу и считаю. Раз, два, пять, шесть, девять.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Слушайте шоу «Шизгара» вместе с «Цитосантехника». Финальная распродажа перед закрытием магазина на «Гунра Астрас 8». Успей купить товары со скидкой до 70%.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом саду.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 14 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Слушай его каждый день, детка.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

0: Реклама. Слушайте шоу «Шизгара» вместе с «Цитосантехника». Финальная распродажа перед закрытием магазина на «Гунра Астрос 8». Успей купить товары со скидкой до 70%.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтери». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. «Вандерсала». На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземе до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди. Во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимут до плюс 19 градусов.
2: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Вот у медали, да? Две стороны. Вот сторона смерти – это не жизнь для меня, это любовь. Любовь и смерть – вот это две стороны одной монеты.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Выгодное предложение уже в Бунете в АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезивс АБЦ.
3: Я пью до дна за тех, кто...
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: В чем сила? Сила

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Лето, отпуск, машина – эти три компонента приводят, как правило, к большому числу поездок за город. А вот здесь, среди прочих, водителя подстерегает опасность диких животных. Автоинструкторы, когда доходят до этой темы в автошколе, рекомендуют не дергаться. Есть возможность тормозить – пользуйтесь именно этим, а не пытайтесь уйти навстречу. Будет еще хуже. В общем, итог следующий. Увидел знак «Дикие животные» – будь осторожен. Любой опытный механик может по цвету дыма определить возможную неполадку вашего автомобиля. На самом-то деле это не очень сложно. Белый дым из выхлопной трубы – вполне нормальное явление для режима прогрева. Только это не дым, а пар. А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, ну и, следовательно, о неисправностях системы питания, или системы зажигания, или же системы управления впрыском. А вот основная причина появления синего дыма – это попадание масла в цилиндры двигателя. Масляный дым может иметь различные оттенки – от прозрачного голубого до густого бело-синего. Но ведь согласитесь, приятно ехать на автомобиле под звуки любимой радиостанции. Но раз в день перед светофором выключите, пожалуйста, музыку и послушайте, не скрипят ли тормозные колодки при торможении, не слышно ли какого-нибудь изменения в шуме колес. Затем снова можете включить музыку и ехать дальше. Но вот впереди вдоль дороги стена из железно-бетонных блоков. Еще раз выключите музыку и послушайте свой автомобиль. Шум, издаваемый им, будет отражаться от стены, и вам его будет отлично слышно через открытое окно. Прислушайтесь, нет ли в этом шуме чего-нибудь необычного? Но тогда все в порядке.
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20%, 450 gramu – 1,59 eiro. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 centi. Maksimā – lai nekā netrūktu.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков, ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, ветер северный и северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Мне кажется, самое главное, вот это банальное слово, которое всем набил уже оскомину, драматургия. Концерт не должен быть ровным, он должен быть колдобиной одни. Должно быть, я то плакать, то смеяться. Должны быть вот шторм, штормить должно на концерте.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман-туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билишустер.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: ты уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Каждый третий пострадавший на работе новый сотрудник. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Каждый третий пострадавший в результате несчастного случая на рабочем месте. Новый сотрудник, сообщили в Государственной трудовой инспекции. Выросло и общее число несчастных случаев. Основная причина несчастных случаев – невнимательность на работе. Однако в группе наибольшего риска находятся именно новые сотрудники. В 35% случаев пострадавшие проработали на предприятии или конкретном рабочем месте не более года. Следующая категория – те, кто работает от 1 до 3 лет, сообщил представитель инспекции Дайнис Дейгелис. По его словам, это говорит о том, что работодателям обязательно следует обращать внимание на то, как обучают новых сотрудников, как контролируют соблюдение ими правил охраны труда. Часто бывает так, что работодатель все объяснил, но, к сожалению, сам работник относится к этому довольно легкомысленно, добавил он. В трудовой инспекции отметили, что в этом году число тяжелых несчастных случаев на рабочем месте выросло более чем на четверть по сравнению с прошлым годом. Всего в этом году произошло уже почти 160 несчастных случаев. Выросло и число погибших на рабочих местах. В этом году зарегистрировано уже 14 случаев. В инспекции обеспокоены столь резким ростом. По данным ведомства, чаще всего травмы на рабочих местах получают в сфере производства, оптовой и розничной торговли, а также в строительстве. Чаще всего жертвами несчастных случаев становятся мужчины в возрасте от 35 до 44 лет.
2: Про премьер-министра.
1: Для ранее закупленных в Латвии противодроновых систем не были закуплены необходимые боеприпасы, заявил в интервью Летта премьер-министр Андрес Кулбергс. Он высказался об этом, отвечая на вопрос об инцидентах с дронами и работе бывшего министра обороны Андреса Спруца. На вопрос, идет ли речь о системах, закупленных во времена Спруца, для которых не были куплены необходимые боеприпасы, Кулбергс от конкретного ответа отказался. Оборудование закупили, боеприпасы забыли купить, сказал премьер, добавив, что такая ситуация имела место. Он не назвал конкретную закупку, систему или учреждение, ответственное за то, что боеприпасы не были закуплены. Кулбергс сказал, что все детали об инцидентах с дронами и оборонных возможностях сейчас раскрыть нельзя, так как вопрос еще находится в процессе решения. В то же время он указал, что Латвия называет себя державой дронов, но под этим нет субстанции. По словам премьера, в настоящее время создается единая система, в которой были бы синхронизированы действия погранохраны и Министерства обороны.
2: Про погоду.
1: В конце этой недели в Латвии температура воздуха повысится, а на следующей неделе снова понизится, прогнозируют синоптики. В ближайшие дни в Латвии будет довольно много облаков, но мало осадков. Лишь местами ожидается кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, юго-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха в четверг еще не превысит плюс 19, плюс 23, в пятницу до плюс 20, плюс 26 градусов. На выходных столбик термометра местами приблизится к отметке в плюс 30. Минимальная температура на рассвете повысится с плюс 7, плюс 11 в четверг до плюс 14, плюс 18 градусов в воскресенье. Местами на побережье воздух будет немного теплее. Ожидается, что большую часть следующей недели температура не превысит плюс 18, плюс 23 градуса. В некоторые дни пройдут дожди. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīnijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieliem 40% atlaide. Maxima.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
5: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах Билишсервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Reizes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Выгодное предложение уже в Бунайтипс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунайтипс АБЦ.
4: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006412.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
10: Радио «Рокс». Погода.
11: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. На побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ветер северный и северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
10: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Возвращаемся на магистрали улицы Латвийской столицы, хотя с них мы и не уходили. Следим за дорожной обстановкой. Днем трафик держался на уровне от 5 до 6 баллов. К этой минуте шестерка прочно утвердилась на мониторе. А вчера в это время было уже на балл больше. Но тогда многие еще не знали, что перекрыта набережная 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. Сегодня уже кто-то нашел другой маршрут или просто не поехал в центр после вчерашнего. Давайте посмотрим, как будут дальше развиваться события. А пока послушаем сообщение от инструктора по вождению Алексея Счастливчика.
2: Вечерок добрый, дорожная информация. Изменение движения. Уже довольно давно повесили знак кирпич над полосой, как выезжать с Гертруда на Валмерас, поворачивать налево. Теперь с Гертруда на Валмерас можно повернуть.

0: Следите за знаками. Добавлю, что с понедельника закрыт в центре троллейбусный маршрут номер 1 на время ремонта на участке улицы Гертрудес от Чака до Кришиня-Барана. Более того, Рига Сатекс мы изъяли с сайта расписание маршрута номер 1. Его как бы не существует. Мы ждем новые сообщения с дорог от неравнодушных водителей по номеру 22-99-49-49 через WhatsApp. В завершении выпуска инфо о ДТП от водителя такси Валентина Юсина.
1: Всем привет. Присядем на Сдырнову, на Эмилия с Бениамина с улицу в сторону Тенгаракса. В левом ряду авария, работает полиция. Будьте осторожней.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно!
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Большие города.
8: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
9: Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
10: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
11: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера
12: Прежнего.
13: Я знаю пароль.
11: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
13: А я простила, я простила.
11: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
14: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рост цен на газ через несколько месяцев приведет к подорожанию коммунальных услуг. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе жители Латвии не сразу почувствуют подорожание в повседневных расходах. Однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье и коммунальные услуги, отмечает главный экономист банка «Цитадель» Карлис Пургалис. Более высокие расходы на энергию постепенно отразятся не только на коммунальных платежах, но и на ценах на продукты питания, товары, услуги, подчеркивает экономист. Биржевая эталонная цена природного газа ТТФ сейчас приближается к максимальному уровню этого года. За 5 торговых дней она выросла на 14%, за последний месяц на 24%, а с начала года на 83%. Расчеты банка «Цитадель» показывают, что в Латвии ценовой шок будет ощущаться позже, чем в Литве и Эстонии, однако его масштаб будет не меньше. Рост цены на газ на 10% в течение 12 месяцев повышает общий уровень цен на 0,5%. Расчеты банка показывают, что цены, формирующиеся на свободном рынке, реагируют на подорожание газа незамедлительно. Цены на электроэнергию, газ, твердое топливо и теплоэнергию. Цены в энергетической группе в целом. Административно регулируемые цены на энергию, а также цены на промышленные товары и транспорт начинают меняться уже в том же месяце, когда дорожает газ. В то же время в ценах, определяемых тарифной сеткой, влияние проявляется позже. В общей инфляции влияние цен на газ становится заметным через 3 месяца. В ценах на продукты питания – через 4. На жилье и коммунальные услуги – через 5 месяцев. В базовой инфляции через 8 месяцев, а в ценах на услуги и услуги ресторанов через 10 месяцев, отмечают в банке. В целом, влияние более высоких цен на газ дойдет до домохозяйств Латвии позже, чем в соседних странах. Однако его масштаб не будет меньше. Основная часть подорожания в повседневных расходах проявляется в период с 4 по 10 месяц, отмечает Пургалис, поясняя, что у такой задержки есть определенное преимущество. У домохозяйств и предприятий будет больше времени, чтобы подготовиться к увеличению расходов на коммунальные услуги и продукты питания.
2: Про самое интересное.
1: Сегодня вечером по всей Латвии будет наблюдаться частичное солнечное затмение. В момент максимума Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут, достигнет максимальной фазы в 20 часов 57 минут, но в 21 час 11 минут частично затемненное солнце зайдет. В восточной части страны максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны разница между максимальной фазой и закатом составит примерно 20 минут. Латвийское астрономическое общество настоятельно рекомендует выбирать для наблюдения место с хорошим обзором западного горизонта и напоминает о мерах безопасности. Не следует смотреть на солнце невооруженным глазом или с помощью оптических приборов без специальных солнечных фильтров, так как это может привести к необратимому повреждению зрения. Безопаснее всего использовать сертифицированные фильтры или проецировать изображение солнца на экран.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге ожидается небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Группа «Князь» и «Наука» Билли Бонса открыли на Радио Рокс вечерние посиделки под девизом «Рок жив». Сегодня нас ждет просто ураган отличного музла, только в первом часе смысловые галлюцинации, Dire Straits, Крематории, Металлика, Пилот и Стив Рэй Вон прямо сейчас. Дело в том, что инженер и изобретатель Томас Эдисон в этот день, но 149 лет тому назад, записал на своем только что созданном фонографе несколько слов. Первой фразой стала строчка из детской песенки «У Мэри был маленький ягненок». В 83-м блюзовых дел мастер Стив Рэй Вон на альбоме «Texas Flood», используя Fender Stratocaster, сыграл ее в совершенно другом эмоциональном ключе, добавил страсти, и мир получил одну из самых известных рок-блюзовых интерпретаций этой мелодии. И мы слушаем по этому поводу «Mary Had a Little Lamb» и Стив Рэй Вон прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: На Радио Рок с группой «Секрет» все самолеты и поезда, однако нам сейчас ближе автомобили, велосипеды и даже пешеходы. О дорожной обстановке в столице расскажем в автомониторе, ну а затем вновь зажжем. Очень скоро «Металлика», «Кукрыниксы», «Кино» и группа «Пилот» с треком «Рок». Просто рок.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: И вновь о дорожной обстановке в латвийской столице. К 17 часам на мониторе установили 7 баллов, но процесс продолжается. Пятичасовые только что выехали с работы, влились в поток, так что как минимум балл, а то и два в ближайшее время трафик добавит. Сложнее всего сейчас в центре. Бульвары Калпака и Кронвальда забиты машинами. Участок на улице Вальдемара Вантова и мост до улицы Мелнсела также. Плотно на Густава Земгала Гатва, особенно перед Брейба в сторону восточной магистрали, там можно оставить более 20 минут, в обратном направлении в сторону порта более 12. В Чекуре сильно тормозят Крустобазница, Свискалю и первая линия. В общем, проблемных мест хватает, вот на что обратим внимание. За два дня, в понедельник и вторник, ДТП пострадали 16 велосипедистов. Не знаю, для кого сделаны велодорожки, однако факт таков. Самые страдающие участники дорожного движения – именно они. Всем нужно быть особенно внимательными при пересечении пешеходных переходов и велодорожек. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны, всем хорошего настроения в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: На радио Рокску Крыниксы с треком «Не беда» у нас очень веский повод взять в руки альбом «Металлики» и вновь поставить его на проигрыватель. Именно 12 августа 91-го вышел пятый студийник Джеймса Хэтфилда и компании. Релиз назвали просто «Металлика». Но в народ ушло название по обложке «Черный альбом». На нем были две чудесные баллады «The Unforgiven» или «Непрощенный» и «Nothing Else Matters» – «Ничто больше не имеет значения». Именно эта композиция показала совершенно другого Хэтфилда, уязвимого, романтичного и очень человечного. Он не собирался предлагать слишком личное своей группе, однако в итоге баллада стала одной из самых известных композиций этой банды. Мы слушаем то, что больше не имеет значения, и «Металлика» в лучшем виде на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. На побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
6: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: На Радио Рокс Мумитроль с треком «Скорость», а у нас очередная и весьма важная дата – 77-й хэппи бёздэй Марка Нофлера. Он получил известность в конце 70-х вместе с Дайр Стрейтс, а в середине 90-х ушел на вольные хлеба как сольный музыкант, поработав с такими людьми, как Боб Дилан, Эрик Клэптон, Стинг, Чет Эткинс. Получил Грэмми в 86-м за лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой за трек «Money for Nothing». В списке ставили чайших гитаристов всех времен, по версии издания Rolling Stone, занимает 27-е место. Мы послушаем из второго альбома Dire Straits под названием «Communique» трек «Писательница» и сегодняшний заслуженный новорожденный Марк Нофлер прямо сейчас на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Адрижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство не планирует отказываться от заявленных изменений в сфере образования. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство образования и науки не планирует отказываться от заявленных во второй половине лета изменений в сфере образования, сообщила советник министра образования и науки по вопросам стратегической коммуникации Дайга Рейхмане. Объясняя, почему столь существенные изменения продвигаются всего за несколько недель до начала нового учебного года, министерство отмечает, что предложенные изменения разработаны и подготовлены в соответствии с планом действий правительства и сроками его выполнения. Министерство считает, что изменения продуманы, системно необходимы. В настоящее время идет их активное обсуждение и согласование с партнерами по коалиции, социальными партнерами, поэтому министерство не видит препятствий для продвижения и утверждения документов в правительстве. Министерство образования и науки отмечает, что все продвигаемые изменения вытекают из плана действий правительства, и их планируется реализовать в полном объеме. В повестке дня министерства в настоящее время нет предложений, которые планировалось бы отложить или от которых отказаться. Одно из самых спорных предложений – отмена минимального порога сдачи централизованных экзаменов для получения основного образования. Министерство обосновывает эту идею данными Организации экономического сотрудничества и развития, которые свидетельствуют, что лишь в нескольких странах – Эстонии, Италии, Латвии – школьники должны сдавать централизованный экзамен, чтобы подтвердить основное образование и получить доступ к среднему образованию. В своих выводах организация подчеркивает, что экзамены, используемые для подтверждения основного образования, могут создавать реальные препятствия для дальнейшего развития учащихся. Результаты экзаменов 9 класса в прошлом учебном году показывают, что 818 учеников не сдали хотя бы один экзамен и не получили свидетельство об окончании основной школы. По мнению министерства, процентный порог сам по себе не обеспечивает качество образования. Результаты экзаменов и данные о молодежи свидетельствуют, что порог в первую очередь создает ситуацию, в которой ученики, которым учеба дается труднее, остаются застрявшими в системе без документа об основном образовании. Главным критерием для получения аттестата остается требование иметь положительные годовые оценки. Еще одна идея министерства – предоставить школам больше свободы в оценке знаний учащихся. Отвечая на вопрос, как будет предотвращена ситуация, когда в одной школе ученик с определенным уровнем знаний получает положительную итоговую оценку, а в другой – неудовлетворительную, министерство признает, что различия в строгости оценок между разными учебными заведениями или педагогами существовали всегда. В этом вопросе министерство полагается на руководство школы и самоуправления. Задача самоуправлений также заключается в обеспечении качественного образования на своей административной территории. Министерство не планирует откладывать реформу на следующий учебный год, поскольку, например, централизованный экзамен по естествознанию обсуждается уже 8 лет, а решение так и не принято.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге ожидается небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Видимо, неспроста новый час на Радио Рокс открыли воспоминания о былой любви от короля и шута. Сегодня этот трек посвящен Сергею Захарову, бас-гитаристу этой банды с 2006 вплоть до распада в 2014 году. Участвовал в записи 4 альбомов, включая рок-оперу «Тодд». Мы же перейдем к следующему герою. Дело в том, что 12 августа 70-го Эрик Клэптон после распада «Крим» выпустил первый сольник, названный просто «Эрик Клэптон». На нем было несколько хитов, включая «After Midnight» и «Blues Power». Именно вот эту мощь блюза мы сейчас и услышим. Правда, в более выигрышном концертном варианте, где на второй гитаре играет Альберт Ли, а на клавишных Крис Стейнтон. Слушаем и кайфуем. «Blues Power» и Эрик Клэптон на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

память, как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Идеальный дом на природе, около воды, лучше около какой-нибудь красивой воды или залив, который выходит в большую реку с выходом куда-то. Не на проезжей части воды, скажем так, а где-то вот укромненько. Но чтобы можно было на катере выйти и куда-то далеко пойти. И рядом с большим городом, условно, чтобы была инфраструктура близко. Можно было детей отдать в сад, в школу, но жить на природе.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Группа Ума Турман напомнила: в городе лето, а пробки у нас больше напоминают осенние. По-прежнему перекрыта набережная 11 ноября, преддверии дней города, и это главная причина мощных пробок по вечерам. Подробнее об этом поговорим в автомониторе, а затем продолжим весело и с огоньком. Впереди нас ждут Спаркс, Сплин, Вячеслав Бутусов и Джанго с треком «Папаган».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Заключительный на сегодня выпуск «Автомонитора», значит, подведем итоги дня и, возможно, заглянем в завтрашний день. Сегодня вновь был повышенный уровень трафика, особенно во время вечернего часа пик. После 8,5 баллов на максимуме 17.20 до 17.45 пробки расти перестали, и наоборот, многие магистрали и улицы стали постепенно освобождаться от транспорта. В данный момент дороги загружены на 64%. Основные трудности в центре города, где плотно везде, от бульваров Аспазис и Кронвалда до Пернавас и Сенчу. Загружена Лачплиша, и отдельная песня – это участок Валдемара, Вантовый мост до улицы Мэнсила. И отметим напряженную обстановку в районе моста Славу, особенно на Круспил, в сторону перекрестка с Гранита. А вот на Карля Ульманя Гатве сегодня лишь нормальная рабочая пробка перед Венеба с Гатве в сторону центра. Автоледи Кристина на эту тему прислала сообщение.
2: Карля Ульманя Гатве открыты для движения обе полосы. Ограничение скорости 50 км в час. На дорогах частично ведутся дорожные работы, но движение не осложнено.
0: Спасибо Кристине. Кроме того, она отметила, что сегодня стоял радар на улице Убрака с Передбикернику в сторону Межцемса. Однако, скорее всего, к этому времени его убрали. Что ж, завтра будет новый день. По прогнозу, погода обещает быть вполне, без осадков и до 22 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Если слушать, то Радио Рокс.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: На Радио Рок Сплин с треком «Летела жизнь». А мы еще разок заглянем в рок-хронику и обнаружим, что сегодня 81-й Happy Birthday отмечает Рон Майл, клавишник дуэта Sparks. 4 года назад с блеском они выступили в Риге. Рон – это мозг и безумный профессор вместе со своим младшим братом Расселом. Дуэт, который вообще трудно вписать в какой-то жанр. Глэм-рок, арт-рок, поп, электроника, кабаре – они постоянно меняли правила игры. При этом роли братьев всегда оставались необычными. У Рона, играющего статично на клавишах, черные усы, строгий костюм, прямая осанка и совершенно невозмутимое лицо. А Рассел, он вокалист, наоборот, активный, театральный, эмоциональный и очень эффектный. Мы же послушаем трек из альбома 1974 года под названием «Никогда не отворачивайся от матушки земли». Здесь есть подтекст: человек не должен забывать о природе и относиться к земле как к чему-то бесконечно неисчерпаемому. И это, заметьте, задолго до появления экологических активистов. Отмечаем днюху Рона Майла и слушаем Sparks на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. На побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ветер северный и северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
8: Радио Рокс. Только рок.

0: На радио Рокс Женя Трофимов и Комната культуры со свежим треком «Добегу». Мы же будем на сегодня закругляться, а всех, кто дослушал и сейчас с нами, порадуем классикой от группы Queen, маленькой сумасшедшей штучкой под названием «Любовь». Меня зовут Владимир Тин, до завтра и всем добра, бобра и позитива.
1: С вами Владимир Тин, рок жив, радио Рокс.

0: Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Латвия.

над Рижским заливом 19 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И не событий,

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят, на них налог.

0: во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтари. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.
5: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах Билетсервис.
1: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. На побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Хеловиса, группа «Мельница».
1: Когда у нас идет саундчек, я на каких-то песнях хожу по сцене, отсчитывая шаги, сколько мне шагов нужно сделать в течение определенной паузы, да, например, или в течение определенной музыкальной фигуры. Я хожу и считаю. Раз, два, пять, шесть, девять.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
3: Люди ночами.
2: Билеты на fridayticket.com.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах «Билетсервис».
8: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Цинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
10: Билеты, билетсервис.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Это Рокс, детка. Радио.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 20 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков, ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ветер северный и северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Только не плачь и не жди, все впереди.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

крыши лыском и ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет радио, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков, ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, ветер северный и северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс 88,6 FM.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль гуляет.

фатально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. На побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ветер северный и северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: кто-то занял.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. На побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ветер северный и северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Мне бы твои поля

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

фей, это и не яхи, не сон. В суматохе белых ночей слышен колокольчик звон. Это откровение фей, кольцами союз закреплен.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 2 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Корабли постоят.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме – более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.